0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: Новости на «Радио Рандеву».
3: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцам могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и студентов стал дороже. Также в этом выпуске информация для водителей. Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водители за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о тестировании нового маршрута «Аэрокурьера», модернизации нижегородского электротранспорта, реконструкции станции аэрации и акционном вкладе «Победа». Новый маршрут по аэродоставке мелкогабаритных грузов тестируют в Нижнем Новгороде. Испытания проходят в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима, который позволяет тестировать инновационные технологии в различных условиях. Аэрокурьер курсирует между точками на улицах Костина и Коминтерна. Применяемые для доставки беспилотники оборудованы аэронавигационным оборудованием и парашютной системой, а также огнями безопасности. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по созданию научно-производственных центров беспилотных авиационных систем, работающих по принципу одного окна. Нижегородский НПЦ в 2024 году получил официальный статус Минпромторга России. Это означает, что резиденты центра смогут претендовать на меры поддержки нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В Нижний Новгород поставили все 144 односекционных трамвая «Минин», предусмотренных концессионным соглашением о модернизации комплекса наземного электротранспорта. Сейчас продолжают приходить трамваи особо большого класса, поставлено 7 из 26 единиц. Трехсекционная версия трамвая «Минин» вмещает почти вдвое больше пассажиров, чем односекционная, и развивает скорость до 75 км в час. Параллельно в рамках проекта модернизации электротранспорта продолжается обновление трамвайных путей. Из планируемых 149 км однопутных исчислений реконструировали уже 107 километров. Проект модернизации охватывает 100% трамвайной сети города и является одним из крупнейших в России. По итогам 2026 года Нижний Новгород получит полностью модернизированную трамвайную сеть. Объединенный коммунальный оператор готовится объявить торги на второй этап реконструкции Нижегородской станции «Арация». Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Контракт с подрядчиком, выполнявшим первый этап реконструкции, будет расторгнут. На проведение второго этапа реконструкции предварительно одобрено федеральное софинансирование по проекту «Вода России». В апреле проектная документация по второму этапу прошла государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре. Заказчик надеется сократить сметную стоимость на финальной стадии проектирования и самих торгах. Контракт на выполнение работ при реконструкции станции «Арация» на 10,8 миллиардов рублей был заключен с ФАО «Роскапстрой» в сентябре 2022 года. В апреле 2026 был запущен механизм расторжения действующего договора в одностороннем порядке в связи со срывом со стороны подрядчика сроков исполнения обязательств. Также контролирующие органы выражали недовольство качеством выполнения работ. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победы». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
2: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
6: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про равиоли. Итальянские пельмешки готовят из пресного теста с начинкой и отваривают или обжаривают в масле. Однако между этими двумя блюдами, равиоли и пельмени, есть существенная разница. Равиоли – это все-таки паста, только соусом внутрь. Как и большинство итальянских блюд, равиоли придумали бедняки еще в 13 веке. Чтобы сэкономить продукты, они тонко раскатывали тесто, маленькой ложечкой на небольшом расстоянии друг от друга накладывали начинку, накрывали вторым пластом теста и специальным ножом нарезали на небольшие квадратики с волнистым краем. Начинку традиционно делали из шпината, козьего сыра или рикотты. В наши дни часто встречаются равиоли с телятиной, рыбой, тыквой и миндалем, с картофелем и зеленью, с картофелем и трюфелем. В общем, готовят их из всего, что есть под рукой. Для сладкоежек придумали даже варианты с шоколадом, ягодами и маскарпоне. В современных итальянских ресторанах равиоли подают как пасту перед основным блюдом. И логично, что они меньше по размеру. Ведь их цель не в том, чтобы наесться до отвала, а скорее разжечь аппетит. Так как весь соус находится внутри, достаточно приправить равиоли оливковым маслом и посыпать сверху пармезаном. В Нижнем Новгороде попробовать истинные итальянские равиоли вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 103 и 4 FM. В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: В эфире программа «Суть дела», и, как обычно, к нам приходят в этой программе гости. К нам сегодня пришел основатель и руководитель замечательной компании, уникальной, мне кажется, так можно смело назвать, представитель фабрики «Каскады Порты» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Зубарев Вячеслав. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, мы с вами встречались, кажется, не так давно, но это была зима. Сейчас уже пришла весна, и мне бы хотелось спросить. Ваша удивительная совершенно компания для Нижнего Новгорода, мне кажется, это такая серьезная очень история. Что произошло за это время, когда зима сменила весну? Что интересного происходило вообще в области вашей деятельности?
2: За это время многое произошло. Компания также активно развивается, находит своих клиентов, любимых, дорогих.
1: Ну, это понятно.
2: Да, но основное, что произошло, с 19 по 21 февраля вот в Москве да. прошла прекрасная выставка «Арт-дом», выставка, посвященная дизайну. На сегодняшний момент я бы сказал, что выставка, ну, мало сказать, что это такое реально, на сегодня это был фурор, шедевр для развития дизайна как отрасли, для частного клиента. Выставку посетило за 3 дня порядка 46 тысяч посетителей.
1: Но это в основном профессионалы?
2: Нет, это и частные клиенты, и профессионалы в области дизайна, архитектуры. На выставке было представлено более 25 стран, 450 участников.
1: Ого.
2: Выставки.
1: То есть международная история все-таки существует у нас, да? Как...
2: Оказывается, история продолжается.
1: А какие страны были представлены?
2: Ну, практически все. К нам возвращаются итальянцы с большим желанием, хотят вот присутствовать на рынке. Для итальянцы был выведен отдельный павильон «Италия». То есть выставка была разделена на 3 части. То есть Италия – это отдельный павильон, российские производители тоже отдельно представлены были на выставке. И 3-я часть – это предметы декора.
1: Ага.
2: Вот, то есть объем выставки – это порядка 32 тысяч квадратных метров.
1: Ого.
2: 46 тысяч посетителей, 25 стран, 450 участников.
1: Я
2: вот такие
1: понимаю,
2: результаты.
1: Я так понимаю, что все профессионалы из Нижнего Новгорода тоже туда уезжали. То есть те, кто имеет отношение к созданию интерьеров, да?
2: Нижний Новгород был на высоте, представлен ну, большим количеством дизайнеров, архитекторов, частных клиентов.
1: Как именно ваша компания была представлена и что вы представляли на этой выставке?
2: Фабрика «Каскады Порта» была участником данной выставки. Была сделана прекрасная экспозиция. Основные направления, которые фабрика хотела представить, это как новинки рынка на сегодняшний день для фабрики. Это развитие линейки мягкой мебели, диваны, кровати. Это новые фасады гардеробных, фасады мебели. Ну а также определенный хит на рынке. Это двери коллекции «Нео». Это классические, неоклассические двери в покраске эмаль. Но особенность – это у двери алюминиевый короб, алюминиевый наличник. И все это покрашено, анодировано и так далее.
1: Мы с вами говорили в прошлый раз, что это практически вечная дверь. Да?
2: Совершенно верно.
1: И при этом бесконечно красивая.
2: Совершенно верно. То есть в данном исполнении нам уже не грозит подтопление ванных комнат, когда разбухает дверной короб, наличник и так далее. То есть вот с данным помещением практически, ну, часто я скажу, в эксплуатации от 3 до 5 лет сталкиваются наши клиенты, нежели не соблюдаются технологические параметры эксплуатации, влажность помещения, что, по сути, нужно следить, но не все следят.
1: Ну, конечно.
2: Вот. Данное исполнение дверей в коллекции «Нео», используя алюминиевый короб и наличник, Ну, упрощает клиенту жизнь.
1: Да.
2: Уже не надо о многом думать.
1: Это безусловно, это удобно. И один раз ты приобрел хорошие вещи, спокойно живешь, не опасаясь. Это очень здорово. И вы мне показали в прошлый раз какое-то огромное количество цветов. И вот исполнений, да, это же уникальное, да, предложение так, от вашей компании, я так
2: понимаю.
1: Фабрика
2: «Каскад и Порт» у нас сегодня единственный производитель в России, который использует в продукции алюминий в 27 видах декора. Это как покраска, анодировка. Вот, то есть на сегодня никто этого в России предложить клиенту не может.
1: Представляете, друзья, какие у нас гости и какие компании существуют и имеют отношение к Нижнему Новгороду. Это очень интересно, потому что все люди, которые сейчас заняты, ну, хотя бы даже рассмотрением вопроса о том, что нужно поменять свою историю в квартире или в доме, то уже стоит задумываться и смотреть, куда идти. Я так понимаю, что мы сейчас, прежде чем сделать небольшой перерыв в нашей беседе, давайте расскажем о вашем уникальном офисе. Офис, в котором красиво, в котором вкусно пахнет, потому что вы мне рассказали в истории, когда создается какое-то пространство, нужно думать в том числе о тактильных ощущениях, когда ты дотрагиваешься до мебели, например, и чувствуешь ее, и даже уже запах стал появляться в декоре, правда?
2: Совершенно верно.
1: В двух словах рассказываем и сделаем перерыв.
2: Ну, на сегодняшний момент дизайн, он сводится уже не просто к интерьеру, как к набору мебели, декоров, стен, пола, потолка и так далее. На сегодняшний момент дизайн становится похож на коллекционную вещь. То есть клиент ищет изюминку, инновации, комфорт, индивидуальность. Отсюда и новые веяния, что каждый клиент хочет найти что-то для себя, имея квартиру, дом ему такой же не нужен. Но это мы можем сравнить с коллекционером марок. Каждый коллекционер хотел бы иметь уникальную коллекцию, не такую, как у соседа. Угу. Возможно, это будет какая-то одна супермарка, да, в которой, ну, это не похвастаться, это уважение к себе, это определенные критерии оценки себя, так и интерьер. Коллекционный интерьер – это самовыражение, это уникальность, это особенность черты характера человека. Это то, что свойственно только ему.
1: Да, это, слушайте, это очень стильно и очень красиво. И я так понимаю, что люди, которые заинтересуются, они могут просто прийти к вам в гости, потому что вы всегда держите двери распахнутыми и для дизайнеров, и для просто клиентов. Да? Вас можно посетить, тем более, что вы находитесь на нашей любимой Большой Покровской, дом номер 78, можно прийти и вдохнуть, и потрогать, и оценить. В общем, у вас же получается, что дизайн идет уже 3D сейчас, в данный момент.
2: Все коллекции продукции фабрики проработаны в 3D-модели, которые дизайнеры могут использовать в своих проектах. Ну да, вы правы, не забываем, что наш салон, как и ранее было при прошлой встрече озвучено, он не только интерьерный салон, он еще и коворкинг для дизайнера. И это нашло свое отражение.
1: Да, давайте скажем тем радиослушателям, которые не слышали нашу прошлую программу, что вы с удовольствием приглашаете дизайнеров просто прийти к вам и провести встречу на вашей территории.
2: Да.
1: Вот это...
2: Ничего не меняется.
1: Да? Ну, вы молодцы. Просто мы могли многие устать, сказать, да ну, зачем уже? Хватит, помогли. А вы продолжаете. Это очень интересно, друзья. «Каскад и Порт» в Нижнем Новгороде находится на Большой Покровской, 78. Мы продолжим нашу историю буквально через минуту.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Слушай радио «Рандеву».

0: Радио Рандеву 103.4 FM. В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Рандеву. В эфире программа «Суть дела». У нас в гостях Вячеслав Зубарев, представитель фабрики «Каскад и порты» в Нижнем Новгороде. Очень интересная, на самом деле, история с этой выставкой, удивительной. Но это, наверное, одна из самых важных, да, выставок в плане дизайна, да? А я про арт-дом имею в виду, в которой вы участвовали.
2: На сегодняшний момент я бы сказал, да. Арт-дом 26. Это, не побоюсь сказать, что это основная выставка дизайн-архитектуры. Всего 26-го года. Хотя впереди близится.
1: Ваша компания была представлена, и это говорит, конечно, о ее большом, таком высоком уровне. Это здорово. Теперь мы переходим к нам в Нижний Новгород. Приходите, друзья, сразу еще раз повторяю, адрес Большая Покровская, 78. Вы можете посетить офис «Каскад и порты» в Нижнем Новгороде и, во-первых, увидеть, во-вторых, потрогать, и даже, как сейчас оказывается, очень важно и понюхать вот эти вот новинки дизайнерские. Давайте расскажем о том, как в Нижнем Новгороде, вернее, что в Нижнем Новгороде вашей компании представлено, что именно представляет ваша компания?
2: Наша компания представляет...
1: Направление деятельности.
2: Да. Наша компания представляет весь ассортимент фабрики «Каскад и порты». То есть немножко о фабрике. Фабрика «Каскад и порты» — это фабрика полного цикла от производства и обработки алюминиевого профиля до закалки, покраски стекла, включая свой лакокрасочный цех. Большой ассортимент с большой вариативностью выбора материалов, отделок, размеров, основных позиций: двери, перегородки, гардеробные комнаты, стеновые панели. Фабрика делает которые с точностью до миллиметра. Самостоятельная экструзия алюминиевого профиля с последующей отделкой, то есть покраска, надировка. Такого ассортимента дверей, мебели в одном стиле нет ни одного представителя на рынке России, ни одной компании.
1: Да, но это все есть у вас. И это прекрасно, что в Нижнем Новгороде есть место, куда можно прийти. Что именно вот людям же нашим, что вы еще производите конкретно, им нужно сказать?
2: Если просто обозначим ассортимент, да, фабрика предложит клиенту на выбор, включая подбор продукции под ключ. Это межкомнатные двери, перегородки, стеновые панели, диваны, кровати, тумбы, комоды, вот, витрины, элементы мебели.
1: Все в едином стиле.
2: Совершенно верно, Алексей.
1: То есть можно не мучиться, бегать по разным салонам, магазинам, рынкам и всем на свете, подбирая что-то похожее на то, что вы уже приобрели. Здесь можно полностью заказать, получается, весь ассортимент, да, у вас представлен практически, да?
2: Совершенно верно.
1: Можно создать дом при помощи вашей компании, все будет в едином стиле, все будет оформлено из материала сделанного, да, вот этого общего. То есть и кровать, и дверь, да, все будет в едином стиле.
2: Ну, мы соблюдем единый стиль в декоре, как использование материалов: стекло, шпон, а также покраска элементов металла, алюминия. Да, это будет единая цветовая передача, единый комплекс задачи, которую будет ставить дизайнер.
1: Да. Меня, конечно, не отпускает вот эта вся тема, когда воздействие идет у вас по всем фронтам, и внешне, и на ощупь приятно, и удивительно, и запоминается, а теперь еще и запах присутствует в обработке, там, с чего именно, во что добавляется запах?
2: Ну, на сегодняшний момент появляются на рынке, а мы к этому идем.
1: Ага. Ну, то есть это немножко будущего, да?
2: Да, это немножко будущего.
1: Но все равно, вот надо прийти в ваш офис и понять, что есть волшебный запах. Все равно. Может быть, от того, что там собираются творческие люди. Я так понимаю, вы до сих пор открыты для всех наших дизайнеров и с удовольствием их привечаете, встречаете и даже предлагаете им провести там переговоры. Собственный, не являющийся вашими клиентами. Просто помогаете, потому что серьезно относитесь к этой профессии.
2: Да, еще раз повторно скажу, что мы ждем с уважением, будем встречать гостеприимно. всех наших клиентов и дизайнеров города. Для дизайнеров подготовлены как групповые, так и индивидуальные программы обучения. Для этого только нужно согласовать дату и время, и 2-3 часа, возможно, повторные встречи. Нашим персоналом будет проведена презентация и обучение всему ассортименту и возможностям нашей фабрики.
1: А скажите, пожалуйста, какой процент вообще людей, которые комплексно вот, стремятся заказать? Мне кажется, это очень привлекательно. Если есть, конечно, средства, то комплексно это интересно и удобно, мне кажется. Прийти и все сразу выбрать и составить интерьер у одной компании, заказав все, что нужно. И двери, пожалуйста, и мебель.
2: Да, я с вами соглашусь, но давайте обозначим вопрос, что, наверное, любой дизайн интерьера мы на сегодня, так как это есть индивидуальный клиент, есть исполнитель, дизайнер, да, мы можем называть интерьер и дизайн как авторский интерьер. В это и заложено понятие возможности фабрики, желание клиента, визуализация, видение дизайнера. Желающих на сегодня исполнить комплексный интерьер много, скажу честно. Вот. Фабрика оставляет за собой возможность клиенту при наличии разных вариантов по сроку исполнения реализации объекта иметь постоянный диалог с фабрикой. То есть начиная с чего-то, двери, перегородки, и постепенно, даже в ходе уже эксплуатации объекта, совершенствовать свой интерьер и приводить его в зону того самого комфорта, который пытается создать, и не только пытается, она создает. Наша фабрика создает комфорт нашему клиенту в его прекраснейшем интерьере.
1: Да, а вот скажите, вот понятно, что сейчас вон новости прошли, что у нас все больше миллионеров и миллиардеров появляется в Нижегородской области. Это, конечно, приятно, но мне кажется, основной вопрос у наших слушателей будет такой. А цена на вашу продукцию, насколько она отличается от цен, ну, скажем так, подобных предложений? Вы говорили, что производство вот этой уникальной совершенно вашей продукции, оно еще, оказывается, может быть даже и дешевле, чем какие-то другие аналоги.
2: Буду объективно честен и открыт, что на сегодняшний момент наша фабрика, она не только уникальна, она и доступна. Доступна.
1: Вот это удивительно.
2: Это в чем? То есть, если берем усредненно стоимость продукции на рынке, от 15 до 30% бывает и более. Мы доступны в ценах для наших клиентов. А самое важное, что
1: при этом... То есть ниже на 15-30%.
2: Совершенно верно. А при этом мы не теряем абсолютно качество. Оно у нас на порядок идеальное. Выше. Да. То есть последние примеры встречи с клиентов меня даже самого шокировали, насколько наш рынок разнообразен в ценовых предложениях. Поэтому еще раз говорю, работайте непосредственно с производителем. Фабрика «Каскад и Порт» — это полный цикл производства своей продукции. От сырья до готового изделия.
1: Вот это вот интересно, и мне кажется, сейчас каждый человек, кто послушал нашу программу и задумывается о том, что ему пора преобразить свой интерьер, они возьмут на заметку, тем более, что за спрос денег не берут. Просто приходите в гости, Большая Покровская, 78, Каскад и Порты, всегда готовы вас принять. Вы когда работаете? Какой у вас график работы? Я думаю, что к вам отправится сейчас достаточное количество людей, потому что можно же просто поинтересоваться, посмотреть и потрогать.
2: Прошлый наш эфир, Алексей, был удивителен. Пока я добрался до офиса, у нас уже были клиенты после нашей передачи.
1: Прекрасно.
2: График работы нашего офиса, салона, с 10 до 19, с понедельника по пятницу. Но если кто-то из наших клиентов пожелает встретиться в субботу, то мы, конечно, не откажем. Встреча состоится.
1: Да, я так понял, что вы с большой любовью и уважением относитесь к тем людям, которые являются вашими клиентами или становятся вашими клиентами. И это здорово, и пускай они становятся и настоящими друзьями. В общем, друзья, люди, которые задумались о преобразовании вашего дома во что-то красивое, оказывается, в Нижнем Новгороде есть уникальное качество, еще и по ценам ниже рынка. Большая Покровская, 78, Каскад и Порты. Это офис. Приходите, потому что именно в нашей области находится замечательное производство такой удивительной мебели. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в гости. Мы желаем вашей компании больших успехов и большое количество благодарных, я уверен, людей, мире, потому что если они станут вашими клиентами, мне кажется, они единственное вот это чувство и будут испытывать благодарности о том, что сделали правильный выбор.
2: Спасибо вам и нашим клиентам.
1: Да, конечно. Спасибо большое и больших успехов вам желаем.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске содержать детей стало еще дороже жителям Нижнего. Зато для нижегородцев упростили выезд из города. Также в выпуске важная информация от Юрия Шалабаева. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с

подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированные режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5-го она пройдет в парках Светлоярске и имени 1 мая. 6 числа от клеща обработают парки Дубки и Станкозавода, 7-го парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14-е место в России. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о планах по строительству завода по переработке картофеля, производстве комплектующих для хирургических комплексов, строительстве гостиниц рядом с ФОКами и акционном вкладе «Победа». Нижегородская область ищет инвестора, который построит завод по переработке картофеля в Арзамасе. Информация о предложении размещена на инвест-портале Нижегородской области. Инициатор проекта – корпорация развития региона. Проект, в который необходимо будет вложить 3,4 миллиарда рублей, предполагает строительство предприятия по переработке картофеля в картофельные хлопья. В числе преимуществ названы обширная сырьевая база, устойчивый спрос на готовую продукцию и возможность развития агрокластера. В качестве возможных территорий для реализации проекта предлагаются также Дальний Константиновский и Лукоянский округа. Срок реализации проекта составит 3 года, срок окупаемости 6 лет, предполагаемая выручка 3,8 миллиарда рублей в год. Инвестор сможет претендовать на меры государственной поддержки. Новый резидент особой экономической зоны Кулибин планирует создать производство комплектующих роботизированных хирургических комплексов, применяемых при проведении высокоточных операций малоинвазивным способом. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны поддержал заявку ООО «Стандарт НН» на получение статуса резидента. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что площадку ООС «Кулибин» все чаще выбирают под размещение своих объектов представители высокотехнологичных производств. На сегодняшний день экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил 58 заявок на создание производств. Общий объем инвестиций по заявленным проектам составит 162 миллиарда рублей. Министерство спорта Нижегородской области привлекает инвесторов в строительство гостиниц рядом со спортивными учреждениями. Гостиницы уже построены в Таншаевском и Воскресенском округах и в Красных Бабках. Ведется строительство объекта рядом с ФОКом в Кавернинском округе. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что проект Минспорта решает сразу две задачи. Повышает загрузку ФОКов и способствует росту туристического потока в глубинку. В частности, в Красных Бабках по итогам 2025 года число спортсменов, участвующих в сборах, увеличилось с 775 до 1200 человек, а доход ФОКа вырос на 2,3 миллиона рублей. Сейчас прорабатывается возможность строительства гостиниц еще на 10 территориях, включая Нижний Новгород. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Макс.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: 103.4 FM.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: Здравствуйте, друзья! Это радио «Рандеву», вы слушаете нашу волну, и это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области, эту самую область освещаем, либо этот вопрос. И вопросы в последнее время все острее и острее. Вот сегодня мы пригласили в студию психолога, психотерапевта, семейного психолога, специалиста по работе с подростками и детьми, ведущую группу психолога ННГСУ, преподавателя и спикера лекториума для родителей Центра Вега Ольгу Алексееву, для того, чтобы обсудить очень важную новость. Ну, во-первых, Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ольга, ну, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, сейчас, наверное, у всех на слуху. К сожалению, или, может быть, наоборот, это еще один такой, знаете, аргумент обратить внимание на своих детей, на подростков, мы не говорим про ранний возраст. Собственно, происходит очень много актов, ну как это правильно и политкорректно сказать, подростковой агрессии, да, вот эти вот нападения в школах, ЧП с применением разного рода оружия, так или иначе. И сейчас понятно, что на законодательном уровне все хватаются за голову и пытаются найти, во-первых, виноватых, во-вторых, как-то ужесточить систему, но мы понимаем, что система — это многосоставная вещь, поэтому мы пригласили вас, чтобы попытаться разобраться, откуда берется подростковая агрессия, как она проявляется, какие могут быть, может быть, симптомы. И вообще, вот мы за эфиром уже с Ольгой поговорили, что оказывается, да, этот вопрос можно рассматривать по-разному. И я вот хотел бы начать с вопроса. Ну, те, кто постарше, мы, да, вот родители, мы почему-то уверены, что раньше, даже вспоминая свое детство, нам кажется, что агрессии было меньше. Так ли это, или мы заблуждаемся?
3: Давайте начнем с того, что прежде всего нужно дифференцировать состояние. Угу. Дело в том, что такое поведение ненормативное, выходящее за рамки нормы, характерно для больных людей, для подростка, у которого возможна манифестация состояния неврозоподобного или любого другого из области заболеваний, которые наблюдает, лечит и диагностирует подростковый врач-психиатр, невролог, психиатр. И вот прежде всего нужно исключить вот это. То есть иногда это происходит, манифестация заболевания медленно и незаметно, иногда резко и тоже незаметно. Важно помнить, что в здоровом состоянии, в нормативном, большинство детей, ну, для большинства детей не характерно подобное поведение. Вот с угрозами, с применениями оружия, с там суицидальными попытками. Если что-то такое наблюдают педагоги и доктора, родители, первое, что нужно сделать, обследовать ребенка, показать ребенку специалисту, чтобы как можно быстрее ребенок получил медицинскую помощь и всю остальную необходимую помощь и поддержку.
2: Ольга, я правильно понимаю, что просто поговорить с ребенком, ну, это недостаточная мера?
3: Ну, важно грамотно подходить к вопросу, к проблеме, исключить манифестацию заболевания. И не только заболевания, а состояний, которые, ну, приходят и уходят, которые не постоянно, то есть есть заболевание, которое остается с ребенком долго, есть заболевание, которое остается навсегда, и там в стадию ремиссии переходит под наблюдением и лечением, а есть состояния, которые вот обратимыми являются, но тоже при лечении грамотном и наблюдении врачебном. Это важно вот исключить. Второй момент – это нарастающая тенденция вот с поведением, со сложностями, с принятием границ, правил, рамок.
2: То есть это вот такой бунт,
3: да,
2: подростковый, как мы это называем?
3: С таким проявлением проявлением экспрессии эмоциональной, окрашенной негативно, вот с угрозами, со сложностями саморегуляции. Вот если мы такое поведение рассмотрим, как вот там учителя иногда жалуются, там ребенок не слушает, он не принимает правил, не умеет находиться в иерархической структуре. Структурой является любая область отношений, семья, класс, школа. Все это является общество как система отношений. Ребенок там не умеет пользоваться границами, принимать свое место, находить, обнаруживать в социальной ситуации общение. И он реагирует неуместно контексту, не умеет находить, а по возрасту даже дошкольник умеет находить, учиться, пользоваться и чувствовать социальную ситуацию общения. Есть возрастные нормы, которые соответствуют разному возрасту. И несмотря на то, что зоны мозга развиваются в разное время, есть градация, и волевая сфера дошкольника отличается от волевой сферы школьника, тем не менее в каждом возрасте есть свои нормы развития волевой сферы, эмоциональной сферы, и ребенок растет в среде, формируется, и среда опосредованно управляет поведением и формированием опыта. Родители, прежде всего, семья, там, где ребенок растет, и имплицитно интегрирует нормы поведения, нормы, правила, и так формируется именно психика, именно эмоциональная сфера и личностная сфера, то есть умение ребенка находить вот себя в структуре этих отношений, принимать правила, запреты, ограничения, вот все, что переживает детская психика при встрече с границами. Регулирующую функцию выполняет родитель для ребенка.
2: Вот.
3: И регулировать ребенка невероятно трудно. Родителю непросто оставаться устойчивым и принимающим, контейнировать переживания ребенка, эмоциональную реакцию ребенка, научая психику ребенка именно ассимилировать и переживать этот эмоционально трудный опыт. Часто его называют негативные эмоции, хотя эмоций нет негативных, есть трудные.
2: Вот видите как. Ольга, вопрос бытовой. Вот смотрите, к примеру, сейчас, чтобы создать такую более понятную, может быть, картину для слушателей, для родителей. Надеюсь, что вы не сталкиваетесь с такой ситуацией. Но все же, например, ребенок, подросток, учится, пусть там, 6-7 класс. Иерархическая система. Есть учитель, он главный, да, есть вот класс. Вроде как все равны. Но происходит какой-то, как это принято называть, буллинг, да, или просто своя иерархическая система выстраивается на уровне школьников. Я сильнее, я грубее, я могу тебе угрожать, условно, да, ты боишься. Ну, вот как там, да?
3: Вот смотрите, да, вот
2: сейчас
3: зачатки буллинга, это по-другому называется дисфункциональные процессы внутри группы. Любая группа — это класс, все, что любая структура, которая имеет два и более человек, это малая группа и группа. И вот группа функционирует в здоровом виде, в нормативном. Бывает так, что в силу определенного опыта одного из детей или двух и так далее, и некорректных действий того, кто этой группой управляет, кто за нее отвечает, а детский коллектив всегда имеет человека, который взрослого, который отвечает за них, он и есть вот этот ведущий группы, то есть иерархическая фигура в этой группе. Если некорректные действия этого человека имеют место быть, то в группе могут обнаруживаться, формироваться и поддерживаться именно дисфункциональные процессы, которые приводят к буллингу. То есть здесь буллинг – болезнь группы. Это болезнь коллектива. Лечить надо
2: вот,
3: не одного члена, а именно грамотное управление. Здесь может психолог помочь, школьный, или специальные службы соцзащиты.
2: Хорошо. Ольга, тогда возникает вопрос. Может помочь или должен помочь?
3: Ну, в школе должен помочь. Есть определенные действия, которые предпринимаются при таких вот проявлениях.
2: А если запугивать подростка его же сверстники, чтобы он ничего никому не рассказывал, он это держит в себе, не рассказывает ни родителям, все это происходит на переменах, где-то за школой и так далее и тому подобное. Даже вспоминая просто свои школьные годы, я понимаю, что такое было достаточно часто.
3: Это уже, вы говорите, производные. Это результат дисфункциональных как раз вот процессов и явлений. Угу. Здесь с семьей работать важно. Как вообще ребенок себя чувствует в семье, насколько он вот умеет как раз регулировать себя и принимать эти границы. Если ребенок умеет, то он менее подвержен вот чужому влиянию. Обычно родители считают, что наоборот, ребенок, который такой вот бунтарь, он не приемлет границы рамок, он не подвержен влиянию постороннему. Наоборот, подвержен, поскольку саморегуляция у него слабая. У ребенка, который умеет отказывать себе, умеет переживать вот утраты, когда что-то нельзя, и тебе запрещают, не объясняя почему, у него формируется именно внутренняя саморегуляция по возрасту, которая должна формироваться. И он тогда, что называется, такой устойчивый, независимый, как раз вот в той степени независимости, где есть свобода, остается критичность, я могу выбирать, могу не выбирать, но я могу себе отказывать и могу принимать правила, рамки, границы, запреты. Сначала я слушаюсь взрослого, и он мне помогает переживать трудные чувства, которые у меня возникают, когда мне что-то не разрешают, а я не понимаю, почему, и я не согласен, и эти чувства я переживаю. И тогда у меня интегрируется внутрь, интериоризация происходит, присвоение опыта внутренней саморегуляции по возрасту. Я уже могу отказывать, и тогда это профилактика и гаджета зависимости и различного рода девиантного поведения, дисфункционального поведения. Тогда мне не страшны там дети, которые вот так вот ведут себя, там запугивают, управляют вот так вот подспудно.
2: Хорошо, вот. Ольга, тогда вопрос практический. Давайте мы сейчас очень так обстоятельно рассказали про теорию, как это выстраивается с точки зрения психолога и психотерапевта. Как вы считаете, как специалист, как эксперт, сейчас, вот, когда происходят такие случаи, к сожалению, трагические, печальные, в школах, в колледжах, да, вот мы видим эти все моменты. В первую очередь, ответственность, на ваш взгляд, за воспитание несут родители или же родители, вот пока ребенок в школе, там отвечают?
3: Здесь вот воспитание и безопасность я бы разграничила. За воспитание, конечно, в большей степени ответственны родители, поскольку ребенок, он живет в семье, а не в школе. Школа воспитательные функции осуществляет. И есть задача каждого урока: образовательная, развивающая, воспитательная. Есть завуч по воспитательной работе. Школа занимается как среда воспитанием. Но мы говорим о безопасности. Насколько безопасно ребенку находиться в школе? Насколько система обеспечивает правила безопасности, условия безопасности, чтобы никто не проник, чтобы не было таких случаев, что человек, которому нужна помощь, вдруг становится источником опасности для окружающих. Почему такое происходит? Почему такое допускает система? Какие меры нужно еще реализовать, чтобы минимизировать опасность для детей?
2: Хорошо. Ольга, я предлагаю сейчас взять небольшую паузу на минуту и потом продолжить, потому что мы поговорим о том, как решать эти проблемы, говоря про отдельную семью, да, и вообще как постараться хотя бы начать самим нам, родителям, научить ребенка справляться с трудными эмоциональными ситуациями. Об этом во второй части программы. Друзья, у нас в гостях психолог, психотерапевт, семейный психолог, специалист по работе с подростками и детьми, ведущая группа «Психолог ННГСУ», преподаватель и спикер лекториума для родителей Центра ВЕГУ Ольга Алексеева. Это программа «Суть дела». Мы вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Вы слушаете радио.

0: listen to Radio Rendezvous.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: Рандеву. Продолжаем программу «Суть дела» на Радио Рандеву. В гостях у нас психолог и психотерапевт, семейный психолог и специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп и психолог НГСУ, преподаватель, спикер лекториума для родителей Центра Вега Ольга Алексеева. Говорим мы сегодня о том, как бороться с подростковой агрессией. В первой части программы мы просто детальнейшим образом разобрали момент. Мы понимаем, что вот эти вот неправильные и неадекватные поведения, которые мы видим сейчас в новостях, которые трагические случаи происходят, это, по мнению Ольги Алексеевой, поведение нездорового ребенка. Опять же, нездоровый не значит, что он психически больной, ну, вот в каком-то шаблонном понимании. Просто есть какие-то вещи, которые либо импульсивно обостряются, да, есть вялотекущие прогрессирующие болезни, которые незаметны. Поэтому наблюдаться у психолога, у психотерапевта ребенку нужно не только в школе, но и еще приходить на прием для того, чтобы отслеживать, насколько он принимает правила этого мира, учится ответственности, понимает, как выстраивается иерархическая система, когда есть преподаватель, либо есть родители, да, вот ребенок, вот эти вот социальные роли. Ольга, как вот, если говорить про отдельную семью, вот говоря про отдельную семью, насколько часто нужно с семьей, с родителями ребенку посещать психотерапевта или психолога?
3: Есть психологи, которые занимаются диагностикой актуального развития там, малышей, детей. Можно посмотреть актуальную зону развития, ближайшую зону развития. Если ничего не беспокоит, иногда все равно обращаются, тем не менее, к семейному психологу. Вообще ребенку заниматься с детским психотерапевтом, психологом полезно, развивая творческий потенциал, личность, не работая на проблему, а помогая развитию. Но если семья не выбирает это, можно это не выбирать. Педагогическая какая-то помощь есть.
2: Но насколько часто, вот, как говорят стоматологи, говорят, нужно раз в полгода приходить на такой профессиональный осмотр, да, все ли в порядке, к психологу в подростковом возрасте, когда просто вот эти вот гормоны, эмоции, да, вот, опять же, внешний облик ребенка меняется, и это может провоцировать его на какие-то нестандартные алгоритмы поведения. Насколько часто нужно посещать? Раз в год, раз в полгода, раз в квартал?
3: Если клинический психолог увидит ребенка, проведет одну сессию, он может заподозрить, если у него есть компетенции, не каждый психолог обладает компетенциями по клинике, он может заподозрить некоторые моменты, заметив, например, в поведении, и предложить родителям сходить как минимум к неврологу, либо к психиатру для того, чтобы исключить какие-то возможные состояния. Может заметить, что все хорошо, ничего такого не вызовет подозрений и предположений о том, что требуется профессиональная помощь. К неврологу периодически важно приходить с подростком, так как наблюдать все равно необходимо. Там период активного роста, и раз в полгода мы сдаем кровь, смотрим тоже динамику состояния. Поэтому, если тем более родителей настораживает, например, резкие перепады настроения, какие-то реакции, которых не было, они появились, то можно одну консультацию взять, чтобы исключить необходимость вмешательства. И в первую очередь, если есть такая необходимость, ребенок должен получать наблюдение, помощь врачебную. Конечно, нужно это обеспечить.
2: Хорошо. Ольга, тогда вопрос такой. Вот вы сейчас перечислили вот несколько факторов, да, что могут заметить родители. Это вот как раз, наверное, к вопросу, зачем наблюдать нам, родителям, да, и на что обращать внимание. Вопрос от обратного. Чего категорически не стоит делать родителям, по вашему мнению, с детьми подросткового возраста, чтобы не спровоцировать вот эти акты агрессии или некорректное поведение по отношению к сверстникам в школе, когда родитель не может контролировать это?
3: Есть поведенческие проблемы, которые обусловлены именно некорректными действиями, которые не обусловлены, например, предпосылками к болезни, генетикой, вот какой-то ненормативностью. Давайте рассмотрим поведенческие вот эти вот моменты.
2: Некорректное
3: поведение, которое может привести к изменению вот реакции ребенка, к изменению опыта, характера. Ну, в первую очередь, родителю стоит следить за тем, как он регулирует ребенка, посредством чего происходит регуляция.
2: Ремень или слово, да?
3: Регулирует ребенка по-разному. Все равно его приходится регулировать.
2: Хорошо.
3: Не всегда можно с ребенком договориться. Я наблюдаю тенденцию, когда вместо регулирующей функции используется договоренность, когда родителю проще договориться. Да. Договариваться важно уметь, и коммуникативные навыки – это показатель развития личности и эмоциональной сферы. Но мы здесь говорим не об этом инструменте, а именно о способности принимать вот какие-то нельзя, запреты. То есть способность подчиняться этой структуре, не переживая это подчинение как унижение, как уничтожение. И родителю непросто оставаться устойчивым, и тогда здесь легче договориться. И спросить у ребенка согласие. Иногда это получается, и у родителей возникает иллюзия, что я регулирую, я воспитываю, у меня все хорошо. А когда не получается и никак не удается с ребенком заключить консенсус, договоренность и поладить, и никакие компромиссы не помогают, и тогда родитель не выдерживает и регулирует ребенка, раздражаясь, испытывая злость, и вот так отыгрываясь, термин такой профессиональный, отыгрыш или отыгрывание, или такой вот разрядка напряжения вот этого злости. И тогда ребенок привыкает, что его регулируют вот так. Такое поведение называется пограничное функционирование. Вот этого нельзя делать, потому что и нет и опыта принимать вот эти рамки и границы, это первое, у ребенка при таких вот методах, при таком опыте общения с родителем. И второе, имплицитно присваиваются нормы вот такого поведения. То есть ребенок сам так делает, как с ним, так и он.
2: Ну, понятно, копирует.
3: Вот, копирует имплицитно, то есть неосознанно. И другого не имеет опыта, и это тоже вид близости. То есть и он делает так, и с ним делают так, когда он попадает в среду агрессивную, где вот такие неадекватные, неуместные реакции, он это маркирует, как мне знакомо, это родина. Я так умею.
2: Хорошо.
3: Мне там плохо, но это знакомый мне опыт. И у меня не возникает тревоги, что что-то не так, я не настораживаюсь, я это подхватываю и поддерживаю. Так формируются вот такие группы.
2: Ольга, я понимаю, что вопрос, которого мы коснулись, его даже в одну, даже, наверное, в две программы сложно уместить. Давайте, если уж в финале говорить о чем-то важном, в дополнение к всему важному, чего мы коснулись, короткие вопросы и короткий ответ. Родитель должен приходить отдельно по проблемам взаимоотношения с ребенком, или он, допустим, видит неадекватное поведение, к психотерапевту или к психологу подростковому, или вместе с подростком?
3: Они могут прийти вместе. Если подросток отказывается идти, родитель всегда имеет свободу прийти отдельно и проконсультироваться, по крайней мере, обозначить то, что его тревожит, настораживает, уточнить, и маршрутизацию дальше специалист ему наметит.
2: Хорошо. А как вы считаете, опять же, короткий вопрос, короткий ответ, когда родители перекладывают ответственность на школу, на учителей, это тоже, ну, такой некорректный выход из ситуации?
3: Но это проявление как раз вот инфантилизма некоторого, когда вот так подспудно, так и хочется на кого-то опереться, обвинить и как-то вот оттуда ждать помощи, и тогда ощущение такой некоторой собственной беспомощности.
2: Ольга, и, наверное, финальный вопрос. если говорить о вашей помощи, как можно с вами связаться, чтобы обратиться, чтобы проконсультироваться и, по крайней мере, понять, все ли так, или, может быть, на что-то обратить внимание и, как говорится, просто быть откровенным, да, с вами и копнуть глубже какую-то проблему, возможно, предотвратить
3: Откорректировать. Да, можно откорректировать, да, детско-родительские отношения. Я хорошо работаю с этим. Если поведенческие мотивы обуславливают изменение поведения, мы вместе с родителями или с родителем находим варианты, как помочь семье, как изменить этот опыт и заместить на конструктивный. Можно прийти по телефону 8-903-605-83-23, связаться со мной и прийти на консультацию. Можно, если подросток, например, проявляет, ну, согласен инициативу, или проявляет, или согласен, можно прийти всем. Можно прийти отдельно родителям, можно прийти отдельно маме или папе.
2: Иногда можно ли вас приходит. Найти в социальных сетях?
3: Да, можно найти в социальных сетях.
2: ВКонтакте Ольга Алексеева, психолог. Психолог. Да. Отлично. Друзья, имейте в виду, пожалуйста, запишите для себя, Ольга Алексеева, психолог. Я думаю, вы точно не ошибетесь. Это, мне кажется, очень такой важный минимум. Хотя бы просто поговорить, либо убедиться, что все в порядке, либо понять, что вот те инструменты, которые мы, как родители, из любви, из страха или неопыта применяем, не всегда могут сработать хорошо. Я надеюсь, что этот новостной фон, который спровоцировал нашу с вами встречу, прекратится, а мы встречаться не перестанем. Ольга, спасибо вам огромное. У нас в гостях в программе «Суть дела» на радио «Рандеву» сегодня психолог, психотерапевт, семейный психолог и специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп «Психолог НГСУ», преподаватель, спикер лекториума для родителей Центра Вега Ольга Алексеева. Ольга, спасибо большое.
3: Благодарю вас.
2: Благодарим и вас. И, друзья, продолжаем эфир. Оставайтесь с нами.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцам могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и студентов стал дороже. Также в этом выпуске информация для водителей. Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности.

0: месте в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о динамике продаж квартир в новостройках, реализации проекта КРТ в Ленинском районе, новом сухогрузе Красного Сормова и акционном вкладе «Победа». По итогам первого квартала 2026 года продажи новостроек в Нижнем Новгороде сократились на 44%. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков сервиса «Пульс продаж новостроек». Спрос на новостройки в первом квартале сократился во всех городах-миллионниках. Лидером стала Самара. Продажи новостроек в этом мегаполисе за квартал сократились на 61%. Второе место занял Ростов-на-Дону, где продажи квартир от застройщиков упали за квартал на 54%. Тройку лидеров замыкает Москва. В столице квартальное сокращение спроса составило 51%. Нижний Новгород на 7-м месте по темпам отрицательной динамики. Всего за первые 3 месяца этого года в столице Приволжья было заключено 1500 договоров долевого участия. На строительной площадке жилого комплекса «Весна в Заречье» в Ленинском районе Нижнего Новгорода стартовали монолитные работы. Проект реализуется группой «Самолет» в рамках программы комплексного развития территории. Уже завершено бетонное основание, в которое было залито порядка 690 кубических метров бетона. Жилой комплекс строится на территории площадью около 14 гектаров. Проектом предусмотрено строительство около 120 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В первую очередь включает 4 жилых дома высотой до 21 этажа. Также в составе комплекса планируется строительство поликлиники на 100 посещений в смену, детского сада на 320 мест, общеобразовательной школы на 1100 учащихся и парковки на 415 машиномест. На Красном Сормове спустили на воду очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, опасных грузов и грузов категории «Б». Суда проекта РСД-59 могут работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания. Красная Сормова – ключевая верфь Объединенной судостроительной корпорации по строительству судов класса «Река-море». В планах предприятия выпуск до 20 сухогрузов в год благодаря внедрению непрерывного конвейерного производства. В преддверии Дня Победы НВД-банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД-банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
2: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую и изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню тратории «Фетучино» на стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

эти песенки весело, сейчас, но дальше как? Иронично все эти вопросы, а те, к чему мнение не спрашивал. Но на этом пути каждый шаг для меня самый важный шаг.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Это радио «Рандеву», вы слушаете нашу волну, и это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области, эту самую область освещаем, либо этот вопрос. И вопросы в последнее время все острее и острее. Вот сегодня мы пригласили в студию психолога, психотерапевта, семейного психолога, специалиста по работе с подростками и детьми, ведущую группу психолога ННГСУ, преподавателя и спикера лекториума для родителей Центра Вега Ольгу Алексееву для того, чтобы обсудить очень важную новость. Ну, во-первых, Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ольга, ну, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, сейчас, наверное, у всех на слуху. К сожалению, или, может быть, наоборот, это еще один такой, знаете, аргумент обратить внимание на своих детей, на подростков, мы не говорим про ранний возраст. Собственно, происходит очень много актов, ну как это правильно и политкорректно сказать, подростковой агрессии, да, вот эти вот нападения в школах, ЧП с применением разного рода оружия, так или иначе. И сейчас понятно, что на законодательном уровне все хватаются за голову и пытаются найти, во-первых, виноватых, во-вторых, как-то ужесточить систему, но мы понимаем, что система — это многосоставная вещь, поэтому мы пригласили вас, чтобы попытаться разобраться, откуда берется подростковая агрессия, как она проявляется, какие могут быть, может быть, симптомы. И вообще, вот мы за эфиром уже с Ольгой поговорили, что оказывается, да, этот вопрос можно рассматривать по-разному. И я вот хотел бы начать с вопроса. Ну, те, кто постарше, мы, да, вот родители, мы почему-то уверены, что раньше, даже вспоминая свое детство, нам кажется, что агрессии было меньше. Так ли это, или мы заблуждаемся?
2: Давайте начнем с того, что прежде всего нужно дифференцировать состояние. Угу. Дело в том, что такое поведение ненормативное, выходящее за рамки нормы, характерно для больных людей, для подростка, у которого возможна манифестация состояния неврозоподобного или любого другого из области заболеваний, которые наблюдает, лечит и диагностирует подростковый врач-психиатр, невролог, психиатр. И вот прежде всего нужно исключить вот это. То есть иногда это происходит, манифестация заболевания медленно и незаметно, иногда резко и тоже незаметно. Важно помнить, что в здоровом состоянии, в нормативном, большинство детей, ну, для большинства детей не характерно подобное поведение. Вот с угрозами, с применениями оружия, с там суицидальными попытками. Если что-то такое наблюдают педагоги и доктора, родители, первое, что нужно сделать, обследовать ребенка, показать ребенку специалисту, чтобы как можно быстрее ребенок получил медицинскую помощь и всю остальную необходимую помощь и поддержку.
1: Ольга, я правильно понимаю, что просто поговорить с ребенком, ну, это недостаточная мера?
2: Ну, важно грамотно подходить к вопросу, к проблеме, исключить манифестацию заболевания. И не только заболевания, а состояний, которые, ну, приходят и уходят, которые не постоянно, то есть есть заболевание, которое остается с ребенком долго, есть заболевание, которое остается навсегда, и там в стадию ремиссии переходит под наблюдением и лечением, а есть состояния, которые вот обратимыми являются, но тоже при лечении грамотном и наблюдении врачебном. Это важно вот исключить. Второй момент – это нарастающая тенденция вот с поведением, со сложностями, с принятием границ, правил, рамок.
1: То есть это вот такой бунт, да, подростковый, как мы это называем?
2: С таким проявлением проявлением экспрессии эмоциональной, окрашенной негативно, вот с угрозами, со сложностями саморегуляции. Вот если мы такое поведение рассмотрим, как вот там учителя иногда жалуются, там ребенок не слушает, он не принимает правил, не умеет находиться в иерархической структуре. Структурой является любая область отношений, семья, класс, школа. Все это является общество как система отношений. Ребенок там не умеет пользоваться границами, принимать свое место, находить, обнаруживать в социальной ситуации общение. И он реагирует неуместно контексту, не умеет находить, а по возрасту даже дошкольник умеет находить, учиться, пользоваться и чувствовать социальную ситуацию общения. Есть возрастные нормы, которые соответствуют разному возрасту. И несмотря на то, что зоны мозга развиваются в разное время, есть градация, и волевая сфера дошкольника отличается от волевой сферы школьника, тем не менее в каждом возрасте есть свои нормы развития волевой сферы, эмоциональной сферы, и ребенок растет в среде, формируется, и среда опосредованно управляет поведением и формированием опыта. Родители, прежде всего, семья, там, где ребенок растет, и имплицитно интегрирует нормы поведения, нормы, правила, и так формируется именно психика, именно эмоциональная сфера и личностная сфера, то есть умение ребенка находить вот себя в структуре этих отношений, принимать правила, запреты, ограничения, вот все, что переживает детская психика при встрече с границами. Регулирующую функцию выполняет родитель для ребенка.
1: Вот.
2: И регулировать ребенка невероятно трудно. Родителю непросто оставаться устойчивым и принимающим, контейнировать переживания ребенка, эмоциональную реакцию ребенка, научая психику ребенка именно ассимилировать и переживать этот эмоционально трудный опыт. Часто его называют негативные эмоции, хотя эмоций нет негативных, есть трудные.
1: Вот видите как. Ольга, вопрос бытовой. Вот смотрите, к примеру, сейчас, чтобы создать такую более понятную, может быть, картину для слушателей, для родителей, надеюсь, что вы не сталкиваетесь с такой ситуацией. Но все же, например, ребенок, подросток, учится, пусть там, 6-7 класс. Иерархическая система, есть учитель, он главный, да, есть вот класс, вроде как все равны. Но происходит какой-то, как это принято называть, буллинг, да, или просто своя иерархическая система выстраивается на уровне школьников. Я сильнее, я грубее, я могу тебе угрожать, условно, да, ты боишься. Ну, вот как там, да?
2: Вот смотрите, да, вот
1: сейчас
2: зачатки буллинга, это по-другому называется дисфункциональные процессы внутри группы. Любая группа — это класс, все, что любая структура, которая имеет два и более человек, это малая группа и группа. И вот группа функционирует в здоровом виде, в нормативном. Бывает так, что в силу определенного опыта одного из детей или двух и так далее, и некорректных действий того, кто этой группой управляет, кто за нее отвечает, а детский коллектив всегда имеет человека, который взрослого, который отвечает за них, он и есть вот этот ведущий группы, то есть иерархическая фигура в этой группе. Если некорректные действия этого человека имеют место быть, то в группе могут обнаруживаться, формироваться и поддерживаться именно дисфункциональные процессы, которые приводят к буллингу. То есть здесь буллинг – болезнь группы. Это болезнь коллектива. Лечить надо
1: вот,
2: не одного члена, а именно грамотное управление. Здесь может психолог помочь, школьный, или специальные службы соцзащиты.
1: Хорошо. Ольга, тогда возникает вопрос. Может помочь или должен помочь?
2: Ну, в школе должен помочь. Есть определенные действия, которые предпринимаются при таких вот проявлениях.
1: А если запугивают подростка его же сверстники, чтобы он ничего никому не рассказывал, он это держит в себе, не рассказывает ни родителям, все это происходит на переменах, где-то за школой и так далее и тому подобное. Даже вспоминая просто свои школьные годы, я понимаю, что такое было достаточно часто.
2: Это уже, вы говорите, производные. Это результат дисфункциональных как раз вот процессов и явлений. Угу. Здесь с семьей работать важно. Как вообще ребенок себя чувствует в семье, насколько он вот умеет как раз регулировать себя и принимать эти границы. Если ребенок умеет, то он менее подвержен вот чужому влиянию. Обычно родители считают, что наоборот, ребенок, который такой вот бунтарь, он не приемлет границы рамок, он не подвержен влиянию постороннему. Наоборот, подвержен, поскольку саморегуляция у него слабая. У ребенка, который умеет отказывать себе, умеет переживать вот утраты, когда что-то нельзя, и тебе запрещают, не объясняя почему, у него формируется именно внутренняя саморегуляция по возрасту, которая должна формироваться. И он тогда, что называется, такой устойчивый, независимый, как раз вот в той степени независимости, где есть свобода, остается критичность, я могу выбирать, могу не выбирать, но я могу себе отказывать и могу принимать правила, рамки, границы, запреты. Сначала я слушаюсь взрослого, и он мне помогает переживать трудные чувства, которые у меня возникают, когда мне что-то не разрешают, а я не понимаю, почему, и я не согласен, и эти чувства я переживаю. И тогда у меня интегрируется внутрь, интериоризация происходит, присвоение опыта внутренней саморегуляции по возрасту. Я уже могу отказывать, и тогда это профилактика и гаджета зависимости и различного рода девиантного поведения, дисфункционального поведения. Тогда мне не страшны там дети, которые вот так вот ведут себя, там запугивают, управляют вот так вот подспудно.
1: Хорошо, вот. Ольга, тогда вопрос практический. Давайте мы сейчас очень так обстоятельно рассказали про теорию, как это выстраивается с точки зрения психолога и психотерапевта. Как вы считаете, как специалист, как эксперт, сейчас, вот, когда происходят такие случаи, к сожалению, трагические, печальные, в школах, в колледжах, да, вот мы видим эти все моменты. В первую очередь, ответственность, на ваш взгляд, за воспитание несут родители или же родители, вот пока ребенок в школе, там отвечают?
2: Здесь вот воспитание и безопасность я бы разграничила. За воспитание, конечно, в большей степени ответственны родители, поскольку ребенок, он живет в семье, а не в школе. Школа воспитательные функции осуществляет. И есть задача каждого урока: образовательная, развивающая, воспитательная. Есть завуч по воспитательной работе. Школа занимается как среда воспитанием. Но мы говорим о безопасности. Насколько безопасно ребенку находиться в школе? Насколько система обеспечивает правила безопасности, условия безопасности, чтобы никто не проник, чтобы не было таких случаев, что человек, которому нужна помощь, вдруг становится источником опасности для окружающих. Почему такое происходит? Почему такое допускает система? Какие меры нужно еще реализовать, чтобы минимизировать опасность для детей?
1: Хорошо. Ольга, я предлагаю сейчас взять небольшую паузу на минуту и потом продолжить, потому что мы поговорим о том, как решать эти проблемы, говоря про отдельную семью, да, и вообще как постараться хотя бы начать самим нам, родителям, вот научить ребенка справляться с трудными эмоциональными ситуациями. Об этом во второй части программы. Друзья, у нас в гостях психолог, психотерапевт, семейный психолог, специалист по работе с подростками и детьми, ведущая группа «Психолог ННГСУ», преподаватель и спикер лекториума для родителей Центра ВЕГУ Ольга Алексеева. Это программа «Суть дела». Мы вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио Рандеву 103.4 FM. Радио Рандеву.
3: Radio Rendezvous.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Продолжаем программу «Суть дела» на радио «Рандеву». В гостях у нас психолог и психотерапевт, семейный психолог и специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп и психолог ННГСУ, преподаватель, спикер лекториума для родителей Центра Вега Ольга Алексеева. Говорим мы сегодня о том, как бороться с подростковой агрессией. В первой части программы мы просто детальнейшим образом разобрали момент. Мы понимаем, что вот эти вот неправильные и неадекватные поведения, которые мы видим сейчас в новостях, который трагический случай происходит, это, по мнению Ольги Алексеевой, поведение нездорового ребенка. Опять же, нездоровый не значит, что он психически больной, ну, вот в каком-то шаблонном понимании. Просто есть какие-то вещи, которые либо импульсивно обостряются, да, есть вялотекущие прогрессирующие болезни, которые незаметны. Поэтому наблюдаться у психолога, у психотерапевта ребенку нужно не только в школе, но и еще приходить на прием для того, чтобы отследить, насколько он принимает правила этого мира, учится ответственности, понимает, как выстраивается иерархическая система, когда есть преподаватель, либо есть родители, да, вот ребенок, вот эти вот социальные роли. Ольга, как вот, если говорить про отдельную семью, вот говоря про отдельную семью, насколько часто нужно с семьей, с родителями ребенку посещать психотерапевта или психолога?
2: Есть психологи, которые занимаются диагностикой актуального развития там, малышей, детей. Можно посмотреть актуальную зону развития, ближайшую зону развития. Если ничего не беспокоит, иногда все равно обращаются, тем не менее, к семейному психологу. Вообще ребенку заниматься с детским психотерапевтом, психологом полезно, развивая творческий потенциал, личность, не работая на проблему, а помогая развитию. Но если семья не выбирает это, можно это не выбирать. Педагогическая какая-то помощь есть.
1: Но насколько часто, вот, как говорят стоматологи, говорят, нужно раз в полгода приходить на такой профессиональный осмотр, да, все ли в порядке, к психологу в подростковом возрасте, когда просто вот эти вот гормоны, эмоции, да, вот, опять же, внешний облик ребенка меняется, и это может провоцировать его на какие-то нестандартные алгоритмы поведения. Насколько часто нужно посещать? Раз в год, раз в полгода, раз в квартал?
2: Если клинический психолог увидит ребенка, проведет одну сессию, он может заподозрить, если у него есть компетенции, не каждый психолог обладает компетенциями по клинике, он может заподозрить некоторые моменты, заметив, например, в поведении, и предложить родителям сходить как минимум к неврологу, либо к психиатру для того, чтобы исключить какие-то возможные состояния. Может заметить, что все хорошо, ничего такого не вызовет подозрений и предположений о том, что требуется профессиональная помощь. К неврологу периодически важно приходить с подростком, так как наблюдать все равно необходимо там период активного роста. И раз в полгода мы сдаем кровь, смотрим тоже динамику состояния. Поэтому, если тем более родителей настораживает, например, резкие перепады настроения, какие-то реакции, которых не было, они появились, то можно одну консультацию взять, чтобы исключить необходимость вмешательства. И в первую очередь, если есть такая необходимость, ребенок должен получать наблюдение, помощь врачебную. Конечно, нужно это обеспечить.
1: Хорошо. Ольга, тогда вопрос такой. Вот вы сейчас перечислили вот несколько факторов, да, что могут заметить родители. Это вот как раз, наверное, к вопросу, зачем наблюдать нам, родителям, да, и на что обращать внимание. Вопрос от обратного. Чего категорически не стоит делать родителям, по вашему мнению, с детьми подросткового возраста, чтобы не спровоцировать вот это вот, вот эти акты агрессии или некорректное поведение по отношению к сверстникам в школе, когда родитель не может контролировать это?
2: Есть поведенческие проблемы, которые обусловлены именно некорректными действиями, которые не обусловлены, например, предпосылками к болезни, генетикой, вот какой-то ненормативностью. Давайте рассмотрим поведенческие вот эти вот моменты.
1: Вот как,
2: некорректное поведение, которое может привести к изменению вот реакции ребенка, к изменению опыта, характера. Ну, в первую очередь родителю стоит следить за тем, как он регулирует ребенка, посредством чего происходит регуляция.
1: То любой родитель ремень или слово, да?
2: Регулирует ребенка по-разному. Все равно его приходится регулировать.
1: Хорошо.
2: Не всегда можно с ребенком договориться. Я наблюдаю тенденцию, когда вместо регулирующей функции используется договоренность, когда родителю проще договориться. Да. Договариваться важно уметь, и коммуникативные навыки – это показатель развития личности и эмоциональной сферы. Но мы здесь говорим не об этом инструменте, а именно о способности принимать вот какие-то нельзя, запреты. То есть способность подчиняться этой структуре, не переживая это подчинение как унижение, как уничтожение. И родителю непросто оставаться устойчивым, и тогда здесь легче договориться. И спросить у ребенка согласие, иногда это получается, и у родителей возникает иллюзия, что я регулирую, я воспитываю, у меня все хорошо. А когда не получается и никак не удается с ребенком заключить консенсус, договоренность и поладить, и никакие компромиссы не помогают, и тогда родитель не выдерживает и регулирует ребенка, раздражаясь, испытывая злость. И вот так отыгрываясь, термин такой профессиональный, отыгрыш или отыгрывание, или такой вот разрядка напряжения вот этого злости. И тогда ребенок привыкает, что его регулируют вот так. Такое поведение называется пограничное функционирование. Вот этого нельзя делать, потому что и нет и опыта принимать вот эти рамки и границы, это первое у ребенка, при таких вот методах, при таком опыте общения с родителем. И второе, имплицитно присваиваются нормы вот такого поведения. То есть ребенок сам так делает, как с ним, так и он.
1: Ну, понятно, копирует.
2: Вот, копирует имплицитно, то есть неосознанно. И другого не имеет опыта, и это тоже вид близости. То есть и он делает так, и с ним делают так, когда он попадает в среду агрессивную, где вот такие неадекватные, неуместные реакции, он это маркирует, как мне знакомо, это родина. Я так умею.
1: Хорошо.
2: Мне там плохо, но это знакомый мне опыт. И у меня не возникает тревоги, что что-то не так, я не настораживаюсь, я это подхватываю и поддерживаю. Так формируются вот такие группы.
1: Ольга, я понимаю, что вопрос, которого мы коснулись, его даже в одну, даже, наверное, в две программы сложно уместить. Давайте, если уж в финале говорить о чем-то важном, в дополнение к всему важному, чего мы коснулись, короткий вопрос и короткий ответ. Родитель должен приходить отдельно по проблемам взаимоотношения с ребенком, или он, допустим, видит неадекватное поведение, к психотерапевту или к психологу подростковому, или вместе с подростком?
2: Они могут прийти вместе. Если подросток отказывается идти, родитель всегда имеет свободу прийти отдельно и проконсультироваться, по крайней мере, обозначить то, что его тревожит, настораживает, уточнить, и маршрутизацию дальше специалист ему наметит.
1: Хорошо. А как вы считаете, опять же, короткий вопрос, короткий ответ, когда родители перекладывают ответственность на школу, на учителей, это тоже, ну, такой некорректный выход из ситуации?
2: Но это проявление как раз вот инфантилизма некоторого, когда вот так подспудно, так и хочется на кого-то опереться, обвинить и как-то вот оттуда ждать помощи, и тогда ощущение такой некоторой собственной беспомощности.
1: Ольга, и, наверное, финальный вопрос. Если говорить о вашей помощи, как можно с вами связаться, чтобы обратиться, чтобы проконсультироваться и, по крайней мере, понять, все ли так, или, может быть, на что-то обратить внимание и, как говорится, просто быть откровенным, да, с вами и копнуть глубже какую-то проблему, возможно, предотвратить непоправимое.
2: Откорректировать. Да. Можно откорректировать, да, детско-родительские отношения. Я хорошо работаю с этим. Если поведенческие мотивы обуславливают изменения поведения, мы вместе с родителями или с родителем находим варианты, как помочь семье, как изменить этот опыт и заместить на конструктивный. Можно прийти по телефону 8-903-605-83-23, связаться со мной и прийти на консультацию. Можно, если подросток, например, проявляет, ну, согласен инициативу, или проявляет, или согласен, можно прийти всем, можно прийти отдельно родителям, можно прийти отдельно маме или папе.
1: Иногда можно ли вас приходит. Найти в социальных сетях?
2: Да, можно найти в социальных сетях.
1: ВКонтакте Ольга Алексеева, психолог. Да. Отлично. Друзья, имейте в виду, пожалуйста, запишите для себя, Ольга Алексеева, психолог, я думаю, вы точно не ошибетесь. Это, мне кажется, очень такой важный минимум. Хотя бы просто поговорить, либо убедиться, что все в порядке, либо понять, что вот те инструменты, которые мы как родители из любви, из страха или неопыта применяем, не всегда могут сработать хорошо. Я надеюсь, что этот новостной фон, который спровоцировал нашу с вами встречу, прекратится, а мы встречаться не перестанем. Ольга, спасибо вам огромное. У нас в гостях в программе «Суть дела» на радио «Рандеву» сегодня психолог, психотерапевт, семейный психолог и специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп «Психолог НГСУ», преподаватель, спикер лекториума для родителей Центра Вега Ольга Алексеева. Ольга, спасибо большое.
2: Благодарю вас.
1: Благодарим мы вас. И, друзья, продолжаем эфир. Оставайтесь с нами.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы

начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о грантах на развитие агротуризма, новых резидентах особой экономической зоны «Кулибин», восстановлении исторических зданий за счет средств инвестора и акционном вкладе «Победа». В Нижегородской области стартовал конкурсный отбор проектов в сфере сельского туризма для предоставления грантов «Агротуризм» в 2027 году. Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе. Средства гранта можно потратить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию объектов размещения, туристского показа и развлекательной инфраструктуры, подключение объектов сельского туризма к инженерным сетям, приобретение мебели или оборудования. Получателей гранта «Агротуризм» определит комиссия, сформированная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Проекты оцениваются по 15 параметрам, среди которых доля собственных средств заявителя, планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции и количество привлеченных туристов, срок окупаемости проекта, количество новых рабочих мест. Три новых резидента особой экономической зоны «Кулибин» вложат в свои проекты 1 миллиард 900 миллионов рублей. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил предоставление статуса резидента трем компаниям. Станкозавод «Арматек» локализует производство фрезерных обрабатывающих центров систем числового программного управления. Потребителями продукции станут предприятия машиностроения, энергетического и авиационного машиностроения, инструментального производства, а также производители пресс-форм и технологической оснастки. Объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей. «Артсилс» реализует проект по строительству завода по производству композитных мембран и композитных пленок на вспененной основе, а также экструзионной кашированной фольги для молочной отрасли. В настоящее время эта продукция является импортозамещающей. Объем инвестиций в проект составит 645 миллионов рублей. ООО ТПК «Европласт» инвестирует 255 миллионов рублей в производственно-складской комплекс по обработке металла для производства стальных труб и теплиц. Найден инвестор для сохранения объекта культурного наследия жилого дома купца Рязанова в Городце. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Объект был реализован через процедуру торгов и обошелся инвестору в 1 миллион 900 тысяч рублей. Площадь строения составляет около 150 квадратных метров, земельного участка более 2000 квадратных метров. Егор Поляков отметил, что новым владельцем объекта стал инвестор, уже имеющий положительный опыт восстановления объекта исторической недвижимости в Нижнем Новгороде. После реконструкции в купеческом в особняке планируют открыть гостевой дом. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКН.РФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находятся в стадии активных торгов. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Макс.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела».
3: Радио Рандеву.
4: Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Вы слушаете радио «Рандеву». В эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту область освещаем. И сегодня у нас в гостях заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. И будем мы говорить о новых предложениях застройщика «Агроспецтех». Инна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Инна, ну, вы всегда с новостями к нам, и мне кажется, вообще можно, знаете, уже делать постоянную такую рубрику, потому что то, как развивается ваша команда, ваша компания, какие проекты вы создаете, какие вводите в эксплуатацию, не хватит пальцев обеих рук, чтобы пересчитать. Предлагаю рассказать о новом объекте, собственно, где он расположен, какая у него есть концепция, какой, раньше мы сказали месседж, а сейчас... Какой смысл он несет в себе, какой инфраструктурой окружен, в общем, все хочется узнать.
5: Да, у нас стартовал вот буквально недавно новый проект, это жилой комплекс «Дом на Путейской». Несмотря на то, что это один дом, все равно это комплекс. И почему это комплекс, сейчас вот как раз я раскрою эту тему. Дело в том, что житель, приобретая новое жилье в наших проектах, он получает комплекс, состоящий из комфорта, бытового комфорта. Вот. И вот только в комплексе то, что мы собираем, да, вместе с архитекторами, это создается вот это ощущение, что ты живешь на несколько уровней выше, чем ты жил раньше. Вот. К примеру, дом на Путейской – это закрытая территория двора. Вот, то есть это паркинг только для своих. Это детская площадка, которая отделена домом от парковочных мест. И, соответственно, дополнительная безопасность этой, этой площадки. Конечно, дополнительное озеленение. И так район, ну, без того очень экологически чистый, да, там очень много зелени во дворах, плюс озеро сортировочное, мы знаем. Дом находится как раз недалеко от озера сортировочного. Там же располагается конный клуб. То есть все располагает к такому здоровому образу жизни. Если вот мы вспомним наш первый проект в этой локации, это жилой комплекс «Лесной», вот, то дом на Путейской – это продолжение серии таких клубных домов. Вот, поэтому это дополнительные высокие потолки. На первом этаже увеличенная высота потолков 3 метра, 2,75 на всех остальных этажах. То есть это дает дополнительный комфорт именно внутри пространства жилого. Мы ставим только премиальные лифты в наших проектах. Это бесшумные, скоростные, лифты с большим просветом, чтобы все крупногабаритное, да, что нужно пронести в квартиру, матрасы, шкафы, все это входило свободно в лифт, и вы не переплачивали за подъем. Вот, чтобы мама, если ждет ребенка с коляской, да, около лифта, они спокойно дождались лифта грузопассажирского, и поэтому все лифты грузопассажирские, да, чтобы они не пропускали маленький лифт, потому что он им неудобен. Поэтому здесь тоже это продуманное решение. То есть экономия времени, удобство, комфорт, это все заложено в проекте. Плюс сама локация. Дом стоит в окружении детских садов, школ, богатой инфраструктуры, магазинов. Вот. Это удобно, и в то же время он несколько отдален от Московского шоссе, а, соответственно, он находится в более такой чистой экологической зоне. Вот. Мы знаем, что именно вот район сортировки очень любит работники железной дороги. Вот. И, по сути, железная дорога – это экологически чистый транспорт. Вот. Поэтому именно это место, оно вот такое вот, ну, незадымленное, незагазованное. Это все влияет на образ жизни будущего жителя. Здесь удобно заниматься спортом, здесь удобно жить, удобно ставить свой автомобиль и оставить его, да, для того, чтобы передвигаться, перемещаться без него. Поэтому востребованность вот нашего первого проекта, да, показала нам, что в этом доме мы должны расширить ассортиментную линейку. Дело в том, что покупают это место очень часто молодежь, люди, которые вкладываются в недвижимость для своих детей, для будущего их обучения из других городов. Наш город славится тем, что здесь очень хорошее образование и огромный образовательный кластер. Вот, поэтому приезжают со всей России люди учиться, да, и востребованные, в том числе студии, да, и поэтому вот мы одну квартиру на этаже, один стояк студии мы сделали в этом доме. Это у нас из всех проектов отличительная особенность. Вот мы запустили как раз именно дом, в котором будет присутствовать одна студия. Остальные квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Но при этом даже в студии есть место под гардеробную. То есть она такая просторная, да, 25 метров. И она позволяет себе разместить и кухонный гарнитур, и зону хранения, и спальную зону полноценную. Мы вычислили этот метраж, в общем-то, на опыте наших апартаментов на Родионово, которые мы строили. И мы видим, насколько они успешные и востребованные, и удобны для использования, потому что там были метражи как раз 24-27 метров, вот такие вот. Это нужно, это требуется, и поэтому мы здесь тоже этот момент учли. Вот. Понятно, что старт продаж. Уже. Понятно, что цены будут расти. И вот для тех, кто действительно хочет успеть, нужно действовать именно сейчас. Вот.
4: Поэтому, ну, зная ваш щепетильный подход к разным, да, финансовым программам, собственно, найти способ, как сделать это выгодно для покупателя, поэтому даже не буду вдаваться в подробности, зная, что вы над этим всегда работаете и предлагаете не один вариант, а несколько. Инна, вопрос вот какой. Заходил, заглянул... Думаю, стоит обратить на это внимание. На сайте Агроспецтех вы создали новый раздел «Личный кабинет». Собственно, какие операции там можно осуществлять? Ну и, собственно, сайт, мне кажется, стоит озвучить.
5: Вы меня порадовали, честно говоря, когда я слышу, что вы были в личном кабинете, значит, у вас есть мысли о покупке недвижимости.
4: Ну, конечно. А как иначе?
5: И это здорово. Да, действительно, мы понимаем, что настолько стремительно вообще развивается век технологий, и мы не отстаем, мы все свои проекты в том числе делаем технологичными, а уж раз проекты такие, то и нам нужно двигаться в сторону покупателя, в сторону клиента, который любит сокращать время на покупку квартиры, на выбор квартиры, и да, мы запустили на сайте личный кабинет. Вы заходите на сайт... Регистрируйтесь в личном кабинете, и все. Для вас открыта вся информация. По ценам, по наличию квартир, по акциям, которые проходят, да. Вы отслеживаете изменения, которые происходят. Даже тот, кто купил уже недвижимость, им тоже интересно быть в личном кабинете, потому что они видят изменения, видят конечность предложения, что застройка квартиры заканчивается, а стоимости растут, и это их приятно радует. Вот, поэтому много плюсов для всех, и для тех, кто на этапе выбора, и для тех, кто уже купил. Вот, поэтому рекомендую всем это делать. Плюс вы сокращаете время, вы можете заявку на бронь отправить непосредственно из личного кабинета. Опять же, что касается офисов продаж, да, мы работаем в рабочее время, когда все тоже работают. А личный кабинет – это любое время, даже ночью. Вот хотите вы купить недвижимость ночью, и вам это теперь возможно сделать. Поэтому, кому не спится, добро пожаловать к нам в Агроспецтех. онлайн.
4: И, да, Инна, еще вот какой момент. Я из встречи нашей, да, каждой встречи понимаю, что если вот так вот в целом посмотреть на то, что вы предлагаете, на то, что вы строите для людей, ну, можно сказать, что у вас вообще полный ассортимент на любой вкус, да? Это и элитная недвижимость в центре города, мы знаем, и дома комфорт-класса в нижней части города, разные районы.
5: Да.
4: Собственно, правильно понимаю, что... Конечно, покупатели элитного жилья, да, и покупатели комфорт-класса могут отличаться. Компетентность сотрудников вашей компании, она настолько широка, что вы можете и подобрать, и предложить, и найти общий язык, собственно, с каждым покупателем.
5: Да, потому что у всех есть определенная задача, определенная идея покупки. И когда люди открыто с этим делятся, с менеджером, он непосредственно под ситуацию клиента, под его вот эту задачу, да, делает несколько вариантов решения, предложений делает. Вот. Сейчас у нас, знаете, как мир, он тоже, да, вот меняется в этом плане. Есть стереотипное мышление, да, что как только вы обратились к менеджеру по продажам, все, вас будут доставать, звонить вам, всячески навязывать и все остальное.
4: Это горький опыт,
5: да. У нас другая вообще, в принципе, технология, и мы говорим людям о том, что вы сократите время, и вы получите больше выгоды, если вы сразу расскажете, какая у вас задача, какая у вас идея, потому что у менеджеров колоссальный опыт. Они видели в своей жизни столько различных ситуаций, и поэтому вариативность решения может быть такая, о которой, ну, простой человек даже не думает. Ну, то есть он не располагает стольким множеством параметров и переменных, чтобы учесть их все, да, поэтому проще сократить время. Это как поход к врачу, да, если вас врач спрашивает, что вас беспокоит, какая у вас боль, вы же ему все рассказываете, и тогда он находит для вас решение. И то же самое и здесь. Ничем не отличается. У вас есть задача, ну, кто-то в продажах называет это боль, да, потому что она временная, и ее можно снять простым решением. Вот. И мы как раз именно этим и занимаемся. Поэтому менеджеры задают вопросы клиентам, снимают, так скажем, картину, да, и начинают предлагать решение. Иногда у нас люди покупают, приходят, например, с одним видением, да, они привыкли, у них есть силы привычки, они любят жить в одном районе, вот, а потом выясняется, что для них, для их образа жизни, для их детей вообще лучше другой район рассмотреть. Вот мы строим, ну, можно сказать, во всех районах города. Приокский пока еще мы не затронули, да, но и Сормово, и Московский район, и Канавинский район, Ленинский район, Нижегородский, Советский. Везде есть объекты наши. И, конечно, при таком разнообразии вы просто, ну, в рамках одного застройщика можете рассмотреть несколько вариантов, выбрать только тот, который вам подходит и самый выгодный для вас оказывается. Вот. Ну, не забываем, что у нас есть трейды. Вот. То есть есть и выкуп недвижимости, поэтому сделки проходят более безопасно, более комфортно и быстрее намного. Вот поэтому здесь, да, вы правы совершенно.
4: Инна, тогда я предлагаю, ну, понятно, что на сайте личный кабинет работает круглосуточно. Я предлагаю напомнить адреса, где можно с менеджерами как раз обсудить все желания, все нюансы и подобрать необходимые финансовые инструменты для того, чтобы мечта людей исполнилось как можно скорее. Куда обращаться?
5: Обращаться в наших же проектах, в наши же офисы продаж. Самый первый наш офис, который был открыт на улице Героя Сафронова, это офис Заречной части города. Также апартаменты на Родионова на первом этаже. У нас размещен офис продаж Родионова 136Б. Пожалуйста, приходите. Уже давно офисы работают и ждут. И вот нас сегодня слушают, да? Но именно в этот момент у нас уже собирают мебель, расставляют, да, стулья. И готовят еще один офис продаж для жителей как раз вот Канавинского, Московского, Сормовского района. Это жилой комплекс «Патриот». И мы в нем открываем наш офис продаж. Проспект Героев, дом 5.
4: Вот. Отлично.
5: Это, да, центральная локация, так скажем, он стоит на границе нескольких районов, и получается, что это уникальное место, куда действительно могут приехать и самаровчане, и жители Московского района, да, и Канавинского, и всем это будет удобно, и метро недалеко. Вот, поэтому через неделю уже добро пожаловать в наш новый офис.
4: Отлично.
5: 4 мая мы начинаем работу еще и в нашем жилом комплексе «Патриот».
4: Здорово. Инна, огромное вам спасибо. Правда, восхищаюсь тем, какими темпами вы развиваетесь и насколько широк. Слово «ассортимент» мне не нравится, но насколько широка душа и подход к тому, чтобы сделать людей счастливыми. У вас, у вашей команды. Спасибо вам огромное. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Суть дела» сегодня заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. Инна, до встречи.
5: Спасибо вам за приглашение. Я всегда рада вашим вопросам. Они интересные. Ну, а вас на личном кабинете ждем почаще.
4: Удовольствием. Друзья, это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
6: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте – проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста. Бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Римские каникулы» с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису «Классико», известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савойярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни – это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на 7-е небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцам могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и студентов стал дороже. Также в этом выпуске информация для водителей. Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водители за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов.

0: Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейдов, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня нейросеть Яндекс ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Yeah.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейдов, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов.

0: Сегодня нейросети Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Солнечный Мэг открывает новый музыкальный час на первой ФМ-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брузов Алексей и замечательные музыканты, которые дарят вам безвозмездно свою музыку. Вот их имена: Луи Астен, Чичерина, Роб Томас, группа «Звери», Билли Джоэл, Right Aid Fred, Айова, Бенсон, Бум, Фредди, Меркури. Прямо сейчас Санта Эсмеральда и ее новые молодые друзья. Всем приятного прослушивания. Поздравляю вас с наступившей средой. Уже практически середина недели, и отправимся на выходные. Хорошо.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I think I'm falling in love.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: судьба.
1: Нас интересует Нижний, поэтому мы рассказываем вам о том, что происходит сейчас в городе на дорогах. 5 баллов, движение плотное, но не вот уж пробки-пробки. Все-таки заторы есть, около 20 минут нам понадобится, если вы на магистральной улице. От АЗС в Ждановском до М7 «Волга» передвигаетесь, там скорость упала до 9 км в час. От улицы Козицкого до Надежды Сусловой ползем со скоростью 4 км в час. Время проезда около 15 минут. От Культуры до метро «Буревестник» тоже медленно. От улицы Ярошенко до Мирошникова. От Стрелковой до улицы Старая Канава. От Тепличной улицы до Кузбасской улицы. От метро «Двигатель революции» до Заречного бульвара. От Нижегородского машиностроительного завода до Сормовского шоссе. Но остальные заторчики длятся уже меньше 10 минут, что о них говорить. Мосты тоже практически все свободны. Молодцы мосты. Спасибо вам за это. Единственный показатель 9 баллов. Из центра Мызинский мост по традиции. Идет ремонт, все ясно. Итак, друзья, продолжаем нашу музыкальную программу. И, естественно, еще раз всех поздравлю и напомню тем, кто уже забыл. Сегодня 6 мая. Уже 6 мая. Завтра у нас день радио. Тоже праздник. Что не день, то, как говорится, повод улыбнуться. Jonas Blue и замечательные композиции, которые для меня всегда дарят какое-то вот радостное ощущение. Подарил нам ее в свое время и принес на радиостанцию Андрей Топч. Я сегодня обещал быть сам вместе со своими пластинками и вертушками, потому что в 10 часов на радио

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

абсолютно питерский саунд, группа Beatles Band, абсолютно народная и удивительная, и очень живая. Радио-рандеву 8 часов и 41 минута. Ну а в финале этого часа будем с вами слушать группу Айова, еще одни представители Питера, Фредди Меркьюри, Билли Джоэл, Робби Уильямс и прямо сейчас Бенсон Бун. Приятного прослушивания и хорошего настроения.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин только выбираю.
2: Кетчуп и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
1: Любимый Гринпин.
3: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: sound of your city. The sound of Radio Rendezvous. Radio Superstar.
1: Ты так любишь говорить, пауза.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отказывайтесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцам могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и студентов стал дороже. Также в этом выпуске информация для водителей. Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на

0: На правках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня нейросеть Яндекс ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно-облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву. Сегодня у нас 6 мая. Жарище. На улице солнце светит. Все прекрасно. Через 50 минут в студию придет Андрей Топчий. Принесет новой музыки. Много музыки, которой вы еще не слышали. И это наверняка. Так, ну а в этом часе мы с вами слушаем Майкла Джексона. Мистер Блински. Дэниэла Поттера, Виво, Леонида Агутина, группу Aerosmith, Тони Эф, Тони О'Малей. Все собрались, Тони, у нас. И прямо сейчас, вот Леонид Агутин, он, конечно, молодец. Он собирает вокруг себя таких удивительных музыкантов, сам являясь прекрасным и удивительным. Поэтому получается такая шикарная музыка. Мне кажется, и она очень солнечная. А это очень хорошо. Это свет надежды, действительно. Когда ты слышишь хорошую музыку, на душе становится.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня. Мы с большой радостью поздравляем наших радиослушателей, которые родились 6 мая. И в данный момент слушает Радио Рандеву. Спасибо вам за это. Мы желаем вам любви, мира, счастья, всего самого светлого. И рассказываем о ваших коллегах, о некоторых людях, которые родились в этот день. 250 лет назад в этот день родился Петр Михайлович Волконский. Светлейший князь, генерал-фельдмаршал, член Государственного совета, министр двора и уделов. Был одним из ближайших сотрудников Александра I. Его отличала суровость в исполнении долга за твердость характера. В светском обществе получил прозвище «каменный князь» или «князь нет». В 1868 году в этот день родился Гастон Леру, французский писатель, роман которого «Призрак оперы» был экранизирован много-много-много раз. В 1895 году родился Рудольфо Пьетро Флиберто Рафаэлло Гульельми. Ну, или, как мы привыкли его называть, Рудольф Валентино, звезда немого кино. В 1904 году родился Георгий Михайлович Брянцев, писатель, автор военно-приключенческих произведений. Отдал армии 25 лет, во время войны выполнял задания в тылу врага, его роман «По тонкому льду» был экранизирован. В 1907 году родился Николай Францевич Гастелло, летчик, герой Советского Союза. В 1912 году родился Георгий Васильевич Зимин, летчик-истребитель, сбил 18 самолетов лично и 20 групп, герой Советского Союза, маршал авиации, а с 1966 по 81 был начальником военно-командной академии ПВО. В 1923 году родился удивительный человек. Один на миллион. Владимир Абрамович Этуш. Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, актер театра имени Вахтангова, ректор театрального училища имени Щукина, народный артист СССР, всенародно любимый наш. Вечная память. В 1925 году родился Владимир Наумович Лиховицкий, артист Ленинградского театра миниатюр под руководством Райкина и первый исполнитель знаменитой миниатюры «А вас?» «А меня?» «А вас?» 100 лет назад в этот день родился Юрий Николаевич Пузырев, актер театра и кино. В фильме «По ту сторону» исполнил песню «Тревожной молодости» Александра Пахмутова, и вообще композитор доверял ему многие песни, и, кстати, он был первым исполнителем песни «Надежда». В 1932 году родился еще один народный любимец, потрясающий народный артист Российской Федерации Александр Борисович Белявский. «Иду на грозу», «Июльский дождь», «Иронию судьбы» или «С легким паром», «Место встречи изменить нельзя». Без него классика советского кино, конечно же, была бы другой. В 1945 году родился Боб Сигер, певец, автор песен, представитель зала «Слава рок-н-ролла». В 1950 году родился Николай Львович Годовиков, киноактер, который сыграл Петруху в знаменитом «Белом солнце пустыни» и навсегда стал народным любимцем. В 1960 году родилась Анна Парио, французская киноактриса. В начале карьеры снялась в двух фильмах Алена Делона «За шкуру полицейского» и «Неукротимый». Наибольшую известность ей принесла роль в фильме Люка Бессона «Никита». Успех «Никиты», кстати, открыл ей путь уже в Голливуд и первой заокеанской работы. И стал фильм Джона Лэндиса «Кровь невинных». 65 лет назад в этот день родился. Ну, вот трудно представить, что ему уже 65 лет. Красавец! Джордж Тимоти Клуни. Киноактер. «Скорая помощь», «Закат до рассвета», «Тонкая нить», «Не поле зрения», «Три короля» и так далее и тому подобное. Ждем новых ролей. В 1963 году родился потрясающий актер Громов Леонид Николаевич. Около 150 работ в кино на его счету. Будем ждать новых. В 1970 году родился Александр Юрьевич Демич. Актер, который сыграл почти 100 ролей в кино. Замечательный актер, сын великого актера Юрия Демича. В 1980 году родилась Александра Вячеславовна Ребенок. Российская актриса театра и кино, телеведущая, очень популярная, очень востребованная. Актриса МХТ имени Чехова и театра на Малой Бронной. И завершать эту историю мне бы хотелось
песней. Ну, как Волошин, когда получается. Когда какой-то очень великий человек родился в этот день, и он связан с музыкой. Безусловно, этот человек с музыкой связан. Человек, который написал какое-то неимоверное количество хитов, при этом сам является очень тонким, интересным и настоящим человеком. Это в первую очередь, ну и, конечно, музыкантом. Может написать музыку, мне кажется, любую, для, неважно для чего, для поп-музыканта, для кино. Мне кажется, все ему под силом. Он сам просто думающий и честный человек. В 1992 году он стал лауреатом международного конкурса «Юрмала 92», и после этого стал знаменит. После этого перешел в продюсерство и стал великим, я считаю, продюсером и остается потрясающим музыкантом. Линда, Глюкоза, Серебро, Ираклий, Юли Савичева, Тотал, Катилель, да кого только не назови. Десятки артистов стали знамениты при помощи его песен. Сегодня день рождения, 1968 году родился Максим Александрович Фадеев. Поэтому я предлагаю послушать Макса Фадеева прямо сейчас и еще раз поздравить наших именинников с днем рождения. Всем любви, мира и счастья, всего самого-самого прекрасного. Макс Фадеев, радио «Рандеву». Оставайтесь с нами, дорогие друзья.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву» на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, внимание, 13 мая уже совсем скоро стартует курс из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Интерактивные и практические занятия о том, как говорить где угодно, когда угодно и с кем угодно. Почему большинство из нас боится? И как перешагнуть страх? О том, как сформулировать мысль и дополнить ее важными деталями, из чего состоит формула успешного публичного выступления и почему говорить это не только слова, это ваше тело, ваши глаза, интонация, тембр, пауза. Публичная коммуникация – это навык номер один в современном мире. Если вы хотите поправить свою монотонную речь и избавиться от мусорных слов и запинаний, вы не знаете, куда смотреть во время выступления и что делать с телом. Вы просто боитесь людей, каждое публичное выступление для вас пытка. Вы не знаете, как сделать голос увереннее и насыщеннее. Приходите на заключительный курс сезона. Подробная информация по телефону 224-85-44, 224-85-44 и 201-05-21, 201-05-21. Также можно оставить свою заявку на странице ВК «Мастерская Георгия Молокина». Напишите, вам обязательно ответят. Так, друзья, уже 13 мая стартует новый курс. Увидимся!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно-облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
1: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing.
2: Топчи life.
1: A body thing.
2: На радио рандеву.
1: A soul thing.
2: 103.4 FM.
3: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и Андрей Топчий, который находится напротив меня. Как прекрасно, что ты сегодня пришел.
4: Доброе утро, друзья. Привет, Алексей.
3: Да, дорогой мой, поздравляю тебя с наступающим Днем Радио.
4: Тебя тоже.
3: Да, этот праздник произойдет завтра, а сегодня произойдет праздник под названием «Много новой музыки мы получим». Потому что Андрей не приходит с пустыми руками, Андрей приходит с новейшей электронной музыкой, и мы ее слушаем по средам вместе все в прямом эфире. Что ты нам сегодня приготовил?
4: Ну, конечно же, новую музыку, как ты и сказал, и большинство даже релизов уже майских, вот, так что мы идем в ногу со временем.
3: Свежачок.
4: Свежие пластинки специально для вас, и открывает Оден и Фатса, и при участии Барни Бонс, My Temptations.
3: Ага, майский хит, друзья, понимаете?
4: Да.
3: Только начался май, а у нас уже новинки.

0: хорошие.
1: Отличные такие вайбы, уже даже, можно сказать, летние, но, в принципе, до лета меньше месяца осталось, и за окном прям лето-лето такое. Вот, это новые релизы замечательного хаус-лейбла, мажорного, я бы даже сказал, лейбла Defected. Вот, предыдущая это была у нас композиция Odin & Fats, представили ее, а это Милли в содружестве с Джордж So High.
0: Очень обаятельный вот, голос.
1: Да, мне понравились эти композиции, они непринужденные, очень мягкие и теплые, в общем.
0: Да, да, да.
1: Как у нас погода за окном, в общем.
0: И точно не искусственное, все что-то прям натуральное.
1: Да,
0: в голосе же все эмоции чувствуются. Так, кто у нас дальше?
1: Дальше Мирко и Мэкс, Let Me Tell You. Вот сейчас стоит на первом месте в хит-параде замечательного ресурса TrackSource. Отличная композиция в нашем стиле, как говорится.
0: Ну, давайте узнаем, что там нам приготовлено.
1: Ну, танцуем или, в общем, слушаем, кто как.
0: Ну, главное, что настроение поднимается. А это очень важно в любой ситуации.
1: Отлично, да.

0: эфире программа Top Chill Life. Прямой эфир, если вы нас слушаете 6 мая. Если вы нас слушаете чуть позже, это значит повторы. Но ничего не меняет, потому что Андрей приготовил для нас удивительно новую музыку. Мы ее еще ни разу не слышали. Слушаем вместе с вами, как и обычно, по средам на 103.4 FM в программе Top Chill Life. Но у нас наступает в программе интересная для меня лично всегда рубрика, когда мы вспоминаем музыку прошлых лет. И на этот раз Андрей что-то нам приготовил из 2001 года.
1: Да, ровно 25 лет назад. Ну, представлю композицию, которая сейчас вот доигрывает. Это Марк Лауэр представил новый сингл Light It Up на лейбле Groove Culture. Вот. Ну, а мы переносимся на 25 лет назад. И замечательная пластинка, которую имели многие диджеи, которые играли хаус и диско-хаус. Сделана на итальянском лейбле Rise. Deep Swing этот коллектив называется. In the Music сам этот сингл звался и зовется. Вот, помню эту пластинку прекрасно, заигрывали до дыр. В общем, ну, я думаю, что приятно ее послушать, тем более она у нас первый раз в нашей рубрике.
0: Так, и, интересно, 2001 год, давайте вспомним, как гремели танцполы в этом году.
1: Да, это, в общем, было уже хорошо.
2: В радиошоу Top Chill Life на радио Рандеву 103.4.

0: Музыка Old Gold, когда мы вспоминаем музыку прошлых лет. И вот трек, который, в общем, произвел впечатление и на отдельных деятелей отечественного шоу-бизнеса, потому что тоже в 2001 году вышла песня «Кислотный диджей». Если вы ее проведете параллель, вы поймете, откуда кто
1: черпает вдохновение. Да, отличная пластинка «Deep Swing in the Music», 2001 год, 25 лет прошло, звучит актуально и свежо, в общем, думаю, надо ее поиграть как-нибудь.
0: Да, я думаю, что многие вспомнят, потому что, когда она только звучала, сразу же стало понятно, что этот трек ты помнишь прекрасно, хотя уже пролетело целых 25 лет, как быстро летит время. Мы вот с Андреем тут обнаружили совсем недавно, что у нас закончились права и у того, и у другого в одно время. Это значит, что пролетело 10 лет с того момента, когда мы их обновляли предыдущий
1: раз. Уже обновляли, кстати, да, получали.
0: Да. И вот удивительное время, конечно. Она имеет большую скорость.
1: Так что нас сегодня можно, друзья, поздравить. Мы станем обладателями новых прав. В один день.
0: И обязанности, это точно, Андрюха. Продолжаем нашу программу. Кто идет следом за рубрикой Old Gold?
1: Следом идет наш величайший Майкл Грей, который постоянно появляется, как только он выпускает хорошие релизы, мы его ставим в нашу ротацию.
0: Хорошо, что он это делает периодически.
1: Да, и молодец, человек не сдается. Вот, с своего The Weeknd трека, хита, в общем, многолетнего. Майкл Грей и Сэн Ли с новым синглом Gravity. Вот, тоже отличная пластиночка.
0: Ну, давай,
1: подоспела
0: заводи
1: к нам.
0: Интересно, когда она вышла?
1: Это все вот свежие ласки. Нет, это еще апрельская. Вот. Но майские у нас тут тоже присутствуют.
0: Это
1: что...
0: понятно. Все, поняли, слушаем. Это Top G Life. Андрей Топчий, Брюзов Алексей в студии Радио Рандеву в прямом эфире. Слушайте и танцуйте, чего ж там. Давайте.
1: Двигаемся дальше.
0: Да, всем хорошего настроения.

0: В эфире программа «Топ Чи Лайф». Андрюш, сегодня ты нам прям какую-то подборку замечательных голосов организовал. Они даже могут не петь, а просто говорить, но как это
1: убедительно. Да, да, вот напевно. Мне как раз сегодня и понравилось то, что вот эти подошли вот эти композиции, я их как-то собрал, и они тут собрались, как говорится, все вместе. Вот, это не часто бывает, и в общем-то, я думаю, что это не случайно.
0: Образовали группу с приятными голосами.
1: Да, да, отличная композиция от Эттен Грей и Брута Бейзил «I Get Lost». Вот, особенно еще вот эти вот клавишки тут, которые так монотонно, как будто, знаешь, вкрадчиво играют, но они так завораживают все-таки. Есть что-то в этом такое интересное. Вот, и следующий релиз, который с Леном у нас идет, потому что у нас все время нон-стоп, друзья. Марк Найт, конечно же, тоже очень часто появляющийся, и Джей Вегас тоже очень часто появляющийся. Ну, ребята, которые действительно вложили в хаус-музыку очень-очень много, и вот они в содружестве сделали замечательный сингл «Give Your Love», «Give Me Your Love», вот так вот он звучит. Слушаем, танцуем, как обычно, наслаждаемся погодой. Вот.
0: И настроением хорошим, да? Какое всегда и должно быть весной, когда она настоящая. Как сейчас. Жарко, солнечно, прекрасно.
1: Прекрасно.

0: В эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи и Алексей Блюзов в студии «Радио Рандеву». И вот еще очередной трек нам Андрей подготовил, который состоит не из музыки и вокалиста, а музыки и человека, который просто красиво говорит: «Ты не пой, так ходи». Помнишь анекдот?
1: Вот. Да, да. Но он, возможно, и запоет тоже неплохо, судя по его вообще тембру.
0: Мощи.
1: Да. «Zeus Nights» — это сингл от Odd Cubed в ремиксе Лука Гарабони. Вот итальянские такие ребята тут нам дают нам жару. Ну, а следом у нас известнейший наш, величайший, не побоюсь этого слова, Дэвид Гетта. Вот, отметился он тут не каким-то там жестким, скажем, таким релизом. Коллектив называется Milky, сингл Just the Way You Are. Вот, ремикс Дэвид Гетта. Ну, тут вы послушайте, явно узнаете «Music Sounds Better With You». Вот была такая композиция от Stardust в 90-х. Ну, а они, в свою очередь, взяли этот сэмпл. В общем, все это махровое. Ну, а теперь вот и Дэвид Гетта добрался, так сказать.
0: До этой пластиночки.
1: Да, до этой вот мелодии. Вот. Ну, давайте послушаем, что ж тут, как говорится, рассуждать.
0: В эфире программа «Топчи Лайф». Прямой эфир.

0: Мы сегодня много говорили о времени, что оно так быстро летит. И, в общем, первая программа майская тоже пролетела уже практически
1: да,
0: вся.
1: Да, вот.
0: Практически вся. И сейчас ты еще раз расскажешь нам о той композиции, которая звучала. Но мы сразу говорим нашим друзьям, чтобы готовились. У нас премьера песни, премьера трека в ближайшее время, как мы обычно любим делать, в программе «Топчий лайв» в финале программы. Итак, кто это был?
1: Да, это был Белаир с своей композицией «Sunshine is Coming» с его вот альбома, вышедшего совсем недавно. Называется он «Born Funky», рожденный фанки, в общем. Как раз у нее такие все композиции. Замечательный альбом, я думаю, что стоит вам послушать на досуге.
0: Mm-hmm.
1: Вот, я уже вторую композицию, кстати, с него ставлю в нашей программе. Вот, ну а мы, извините, подошли вплотную
0: к рубрике под названием «Премьера трек», когда мы и так-то ставим одну новую музыку практически, кроме рубрики «Old Gold», но какую-то одну композицию Андрей Топчий выбирает отдельно. Что-то она на него, в общем, какое-то воздействие произвела. Рассказывай, кто на тебя произвел на этой неделе?
1: Крис Лейк в содружестве с A-Trip выпустил сингл «Make You Fight». Вот. Крис Лейк замечательный музыкант уже с, ну, я его помню с нулевых. Вот. И в эпоху электро он, как говорится, отмечался. И последние вот несколько лет он очень продуктивен. Вот. Выпускал релизы с Disclosure. То есть музыкант очень высокого, сказал бы я, уровня. То есть не просто электронный музыкант, а уже...
0: Ну и, в общем, кажется, да. Заслуженный.
1: Заслуженный,
0: уже, конечно,
1: да, дяденька. Вышедший там в определенную высшую лигу, да, можно так сказать. Итак, Крис Лейк и A-Trip с их новой работой «Make You Fight».
0: Ну, а мы, Андрей Топчий и Алексей Бузов, прощаемся с вами.
1: Да, до свидания.
0: Надеюсь, до следующей недели. И вновь услышимся уже после праздников. Программа «Топчий лайв» по средам в прямом эфире в 10 часов утра, а также есть повторы по пятницам в 19 часов и по субботам в 10 утра. До встречи, дорогие друзья.
1: До свидания.
2: Премьера трека в радиошоу «Топчий лайв» на радио «Рандеву» 103.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцам могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и студентов стал дороже. Также в этом выпуске информация для водителей. Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водители за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
3: Рандеву. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертом в определенной области и эту область для вас раскрываем. Бывает так, что область эта настолько широка и необъемна, что приходится встречаться неоднократно, и это приносит свои плоды. Собственно, так, мне кажется, и строится работа профессионалов, которых мы называем психологами. И у нас сегодня в гостях не просто психолог, а психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт-терапевт и супервизор Института практической и прикладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими, Инна Колымник. Инна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Да. Сегодня тема, как всегда, острая, актуальная и вообще, мне кажется, вот перед большими такими выходными, ну, относительно, три дня, по-моему, выходных у нас предстоит, хотя сегодня утром я видел на трассе по количеству автомобилей, что уже люди отдыхают, но это ладно. Тема, друзья, которую мы сегодня решили поднять, как строятся отношения в зависимости от типов привязанности. Так или иначе, да, мы вот эти вот, наверное, многие слышали, там, родитель, ребенок, там, друзья, как-то какие-то еще есть привязанности. Вот, собственно, давайте начнем с того, какие типы привязанностей вы, как психологи, выделяете в нас, в людях.
4: В людях, да. Да, и мы, психологи, тоже люди. Но выделяет теория про типы привязанности, она сформировалась в середине 20 века, в общем-то, не так давно, 70 лет назад где-то. Известное имя, по крайней мере, психолог точно, Джон Болби, это как раз автор этой теории, он наблюдал за детьми в доме малышки, ну, в интернатах, вот, да, если сейчас мы говорим, то есть как дети развиваются, и он заметил, что если за детьми не просто функционально ухаживают, а еще и эмоционально с ними разговаривают, обращают на них внимание, они развиваются лучше. И благодаря большому исследованию как раз обнаружили, что в зависимости от того, насколько родитель, ну, или вообще ухаживающий взрослый, если говорить правильно, потому что там может быть мама, может быть там папа, если вдруг с мамой что-то случилось, или бабушка, или еще кто-то. Но главное, что вот этот взрослый, он откликается на потребности ребенка. То есть ребенок заплакал, взрослый реагирует, кормит, либо берет на руки, либо меняет пеленки. Собственно, у младенца у него мало потребностей да, вот, во внимании и в таком физиологическом комфорте. И если как раз вот, взрослый был достаточно чувствителен, эмоционально включен и откликался на потребности, то тогда формируется надежный тип привязанности. И тогда человек, который вырастает, он уверен, что он может положиться на людей, которые рядом, да, ну, собственно, потому что взрослый-то был как раз тем поддерживающим человеком. Он уверен в себе, потому что раз на мои потребности откликаются, значит, со мной все в порядке, я хороший, да, и мои желания и чувства имеют место быть. То есть тогда человек в ситуации стресса, он достаточно уверен в себе, и плюс он уверен, что может попросить помощи, опереться на других, и что как раз партнер ему поможет. Это такая здоровая, если еще так говорить про привязанность. Но, конечно, в жизни это встречается достаточно редко, потому что наши родители, они живые люди, и иногда, исходя из тех даже книг, которые в тот период актуальны, например, когда я росла, родилась, был такой популярный психолог детский, причем Спок, который говорил о том, что ребенка нужно кормить не тогда, когда он заплакал, а по часам. Да, и это просто огромная проблема, потому что тогда, понимаете, вот психика у ребенка, она не приспособлена проживать такую большую фрустрацию, такое большое напряжение. То есть вот представьте, вот младенец, он беззащитный, беспомощный, он может только кричать, ну там, ручками махать. И вот, то есть он ждет, что сейчас мама придет, покормит или возьмет на ручки. А мама, начитавшись Спока, опять же, из лучших побуждений, она покормила и положила его просто в кроватку. И вот ребеночек плачет, потому что ему скучно, он хочет внимания. А в книжке же написано, что не надо баловать ребенка. Еще тоже, я помню, бабушки говорили, не бери на руки, не таскай, избалуешь. Вот поплачет и успокоится. А что значит он успокоится? То есть он плачет. А для ребенка, так как у него не сформировано еще головной мозг достаточно, у него только аффекты. То есть для него вот это отсутствие взрослого, вот внешних границ, равно просто смерти. Ну, то есть он в ужас впадает. И единственный способ успокоиться, это просто отключиться. То есть, когда ребенок засыпает, он заснул не потому, что ему прекрасно и хорошо от
3: крика.
4: Потому
3: что перегрузка.
4: Да, потому что просто пробки вырубило. И тогда, когда такой ребеночек вырастает, то есть, если родители хотя бы иногда удовлетворяли потребности, ну, по крайней мере, там, покормили, или все-таки взяли на руки, когда ребенок долго-долго плакал, то тогда формируется тревожный тип привязанности. И такой ребеночек, он будет плакать, когда мама ушла, плакать, когда мама пришла. То есть он такой будет бояться, что она опять уйдет и не вернется.
3: Контролировать, когда партнера нет. Да,
4: да.
3: И совершенно
4: верно, да. И вот когда люди вырастают, в отношения не так и строят, они тревожные. То есть партнер там не ответил в течение часа на смс-ку, все, там уже катастрофа, меня бросили, там еще что-то. Или там муж пришел домой уставший и не обращает внимания, хочет посидеть, все. У такой женщины будет истерика, и она будет его трясти, обрати на меня внимание. Ну, потому что она постоянно как будто бы сканирует своего партнера. В принципе, такая сверхспособность этих людей, они сканируют всех вокруг. А вдруг сейчас кто-то от меня вдруг отвернулся, все, сейчас наступит смерть. То есть это они в таком ужасе остаются. И третий тип привязанности, то есть это уже те дети, которые плакали, и к ним так и не пришли взрослые. Причем это может быть, что мама, например, заболела, и ее разлучили с ребенком, или ребенок заболел, и он там неделю лежал без мамы в больнице. То есть не потому, что мама такая там ужасная. То это уже так третий тип, избегающий тип привязанности. То есть это такие уже отчаявшиеся люди, которые ничего не ждут. То есть если тревожные, они на что-то надеются, они все-таки надеются, да, что они дотянутся до своего партнера там, и удержат его, то эти уже такие...
3: Равнодушные?
4: Они, ну, можно сказать, равнодушные.
3: Холодные.
4: То есть они реально избегают контакта. То есть если для тревожных потеря контакта – это ужасный ужас, то для избегающих, если к ним слишком сильно приближаться, как только возникает вот этот вот только намек на близость, на теплые отношения, они будут пугаться и в этот момент убегать. Потому что им страшно, что сейчас они в кого-то поверят, полюбят, да, и потом опять их бросят. И они живут с ощущением, что им не нужны близкие отношения, что им и так хорошо, и они сами со всем справляются. То есть они не пойдут просить помощи, потому что они верят, что все равно им не помогут, у них уже есть такой негативный опыт. Ну, и тогда нужно надеяться только на себя. Это такие прекрасные, самодостаточные люди. И в отношениях они как раз избегают конфликтов, избегают каких-то прям очень близких отношений. И у них есть такая интересная особенность, они забывают конфликты. То есть, когда как раз наша семейная пара ко мне приходит и рассказывает, что вот муж с женой, ну, обычно, потому что женщины более тревожные, а мужчины более избегающие, тоже думаю, что это связано с воспитанием, то женщины же начинают прям вспоминать Дань за все 10-15 лет, что было в отношениях. А мужчина такой сидит и говорит, я ничего не помню. Uh-huh. То есть это, вот так работает мозг. Ну, потому что, опять же, чтобы не было перегрузки, uh-huh. если ребенок будет uh-huh. помнить все те моменты, когда к нему не пришли, uh-huh. ну, то остается только сойти с ума. Вот. И есть еще четвертый тип, который Болби не выделял, он появился позже, который называется дезорганизованный. Это отношение, когда родитель, с одной стороны, удовлетворял потребности, любил, uh-huh. а с другой стороны, физическое было очень насилие, то есть ребенка били.
3: Uh-huh.
4: И, например, ребенок, ну, уже там, допустим, возьмем ситуацию, даже в садике, ну, там, что-то разбил ребенок, ну, там, 3-4 года, да, uh-huh. или воспитательница на него поругалась, то родитель прям физически сильно бьет ребенка, uh-huh. а потом начинает обнимать, ласкать, и тогда у этого человека вообще путаница происходит.
3: Mm.
4: И он тогда может строить отношения только такие с абьюзерами, то есть где есть обязательно вот это насилие, потому что для него любовь равно насилие. То есть
3: ничего себе.
4: Вот они прям неразделимы.
3: Вот. Как непросто. А хорошо, тогда вопрос такой. Вот мы сейчас выделили вот эти вот четыре типа привязанности. Uh-huh. А как самому можно определить свой тип привязанности? Как вообще понять? Потому что вот я сейчас слушал и, ну, понятно, примерял на себя какие-то вещи. Первый и третий, мне кажется, ну вот про забывать плохое, и вот первый момент, мне кажется, вот это вот, допустим, про меня. А как, есть какой-то способ, может быть, определить свой тип?
4: Конечно, есть как минимум два. Я сейчас еще несколько признаков назову по каждому, чтобы mm-hmm. можно было определить.
3: Конечно.
4: А так, есть тест. Вы можете найти в интернете тест на типы привязанности и его пройти, либо написать мне, да, в конце, mm-hmm. скажем, как меня можно найти, и я пришлю этот тест, если нужно будет, его как раз прокомментирую. Потому что есть еще один нюанс. Не бывает чистых типов привязанности, да, естественно, что вот только надежный или только тревожный, или тревожные или избегающие. Обычно тревожно-избегающие, просто у кого-то что-то uh-huh. более превалирует. Так вот, еще раз, да, если говорить, чем отличаются эти типы. Вот надежный а-ля здоровый тип привязанности характеризуется тем, что это человек устойчивый, уверенный в себе, во-первых, и то, что он может обратиться за помощью к другим.
3: Uh-huh.
4: И он верит в то, что ему помогут. То есть, да, он опирается на людей. И на себя, и на людей. Uh-huh. То есть он может и автономно существовать, и вместе с людьми. То есть есть отдельное я, и есть мы для него. Для тревожного типа привязанности он, во-первых, и в себя не верит. То есть ему кажется, что он сам не справится, поэтому он и цепляется за другого uh-huh. человека. Такое ощущение, что uh-huh. прям виснет на нем. Там много страха. И еще у него есть такие интересные особенности. Они очень заботливые. То есть они, так как они сканируют и чувствуют, что нравится другому человеку, то есть они так предугадывают, uh-huh, ну, как, uh-huh. такие, наверное, не то чтобы обходительные, но вот прям, наверное, как заботливым, не знаю, как еще тут их назвать в этом плане. То есть они запоминают, что нравится другим людям, и для них это делают.
3: Uh-huh.
4: И они делятся своими чувствами, они такие открытые, иногда чересчур. И еще они часто берут вину за чувства других на себя. То есть там партнер обиделся или он плохо себя чувствует, значит, это я виновата. Uh-huh, вот uh-huh. такие вот будут маркеры. Ну и вообще, в принципе, если вы чувствуете, что как только человек от вас отдаляется, вы пугаетесь, это такой самый яркий маркер. Да? Или человек рядом с вами там, расстроен, да, или uh-huh, как-то себя uh-huh. нехорошо чувствует, а вы чувствуете, что ой, это что-то я не так сделала, вот uh-huh. это про тревожных. А избегающие эти привязанности, ну вот один из маркеров я сказала уже, что они забывают конфликты, uh-huh. они конфликты избегают,
3: uh-huh.
4: то есть они стараются вообще не включаться, избегают близких отношений, и они как раз опираются только на себя. То есть они живут с ощущением, что им никто не нужен, они сами со всем справятся, и что надеяться на других людей бесполезно. Вот такие основные моменты. А вот дезорганизованный, он может быть и так, но тут скорее будет по внешним факторам можно заметить, что, во-первых, он не может построить отношения, то есть даже uh-huh. если он их выстраивает, в какой-то момент пугается, как раз хочет уйти, или они выбирают себе влюбляются в очень недоступных людей, то есть которые точно, например, уже в отношениях, или которые склонны быть там холодными, грубыми, резкими, то есть вот прям будут выбирать таких
3: вот
4: людей.
3: Наш. Так, нужно это все переварить. Мы сейчас на минуту прервемся и потом продолжим, потому что хочется спросить о том, можно ли будет исправить как-то свой тип привязанности и, собственно, как эти знания применять для себя, для того, чтобы пользу себе в первую очередь принести и в свои отношения. Друзья, мы вернемся в студию буквально через минуту. У нас в гостях психолог, преподаватель, тренер и рекомендованный гештальт-терапевт и супервизор Института практической прикладной психологии Инна Колымник. Эта программа «Суть дела» очень интересна. Оставайтесь с нами. Через минуту мы снова здесь.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
5: Радио «Рандеву».
2: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
6: На АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
7: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела».
5: «Радио Рандеву».
3: Продолжаем. Программа «Суть дела». Дышим глубоко. У нас в гостях психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт-терапевт, супервизор Института практической прикладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими Инна Колымник. Мы сегодня говорим о типах привязанности. В первой части нашей программы мы обстоятельно проговорили, что есть 4 типа привязанности. Собственно, как их выделить и отличить? Понятно, что не бывает абсолютно вот стабильно одного типа, превалирует просто какой-то, но мы используем и другие какие-то фишки, да, из одного типа, из другого. И вот вопрос, собственно, можно ли исправить свой тип привязанности? Ну, потому что вот когда послушаешь, поймешь характеристики, думаешь, так, вот эта модель мне не очень нравится, а вот эта вот модель поинтереснее. Здесь, здесь, как говорится, плюшки такие жизненные могут выпасть. Можно ли или нет?
4: Да, хорошая новость в том, что можно, да, потому что, с одной стороны, даже если бы мыло нельзя, но даже понимать уже эти типы привязанности полезно. Почему? Потому что, во-первых, когда мы сами про себя знаем, что, допустим, я тревожная, то тогда мне важно понимать, как я сама могу себя успокаивать, вообще, что у меня есть такая особенность. Вообще, в целом, очень важно, чтобы каждый из нас понимал инструкцию по применению себя, я бы так это назвала. И что это не то, что человек плохой с тревожным типом привязанности, да, но так сложилось его детство, да, поэтому есть некие особенности. Так вот, то есть, если мы говорим про то, что причины формирования избегающего тревожного дезорганизованного типа привязанности связаны с тем, что когда-то не обращали внимания на желание ребенка, то сейчас мы можем, ну, конечно, мы детство не исправим, но можем доделать, что значит, тревожно, если они боятся потерять. Они все время сканируют. Значит, первое, я учусь все-таки техникам саморегуляции. То же самое, дыхание, там, поставить ножки, почувствовать свое тело, там, все, что связано с именно тревожными симптомами, для того, чтобы разделить, что я понимаю, что у меня вот такая, да, есть особенность, я заземляюсь, ничего еще не произошло, никто не умер, никто никуда не убежал, успокаиваю. Дальше. Важно человеку, с которым я рядом нахожусь, тоже про это рассказать. Потому что особенность тревожных в том, что они же пытаются достучаться до своего партнера. И из этого начинают, наоборот, истерить, кричать, говорить, я тогда разведусь и так далее. То есть они, с одной стороны, наоборот, хотят удержать человека, но их слова и действия по-другому, да, все обустраивают. Вот. И тогда человек, который рядом с тревожным, он тоже должен понимать, что это особенность тревожного человека, не то, что он действительно хочет развестись, а он кричит и вот сходит с ума из собственной боли. И здесь важно договориться, что второй человек может сделать, говорить или как реагировать, чтобы вот этот тревожный успокаивался. Потому что когда я нахожусь вот в безопасных отношениях, я становлюсь более спокойной. То есть как раз тревожный спокойно может стать надежным. Из тревожного перерасти в надежный тип привязанности. Но главное, что устраивать какие-то ритуалы совместные, или когда у этого тревожного поднимается какая-то тревога, да, он говорит там, ну, например, если это женщина, говорит мужу, слушай, мне вот тревожно, я там пугаюсь. Он говорит, хорошо, там, я с тобой. То есть ему, тревожному типу, важно слышать, что я с тобой, я никуда не ухожу, я вернусь, вот то, чему ему не хватило в детстве. Ну, тогда он так потихонечку в это начнет верить. А если говорить про избегающий тип привязанности, то есть он, получается, еще более травмированный, чем тревожный, да, он вообще уже надежду потерял, то ему важно все-таки научаться свои ощущения и чувства чувствовать, да, извините за, да, тавтологию такую. Ну, потому что только через тело я могу понять, что действительно я хочу быть в отношениях, мне это важно. Ему нужно учиться конфликтовать, говорить о том, что ему не нравится. И, опять же, слышать, что второй человек готов. То есть, знаешь, когда приходят вот такие пары, что женщина тревожная, мужчина избегающий, женщина жалуется на то, что она спрашивает мужчину, а что ты хочешь? А мужчина говорит, я ничего не хочу, меня все устраивает. На самом деле его не устраивает, но он сам про это не понимает и не чувствует, в какой-то момент раз и уходит. Вот поэтому, ну, так, тут вот такая большая работа, во-первых, сначала на осознавание своих чувств и ощущений, чего я на самом деле хочу, научение конфликтовать, потому что еще какая есть тема у избегающих, что когда тревожный приходит к нему с каким-то запросом, вот проговорить, например, что тревожному, например, как что-то не нравится, избегающий, оправдывая свое название, он будет избегать темы конфликта, ну, как бы переходить на какие-то другие темы или там на себя перетягивать одеяло. Вот, то есть тут прям учиться конфликтовать и верить, что, ну, видеть, что человек, который к нему обращается, он не будет его поглощать, он не будет его переделывать, вот этого избегающего, а что просто быть, будет рядом и, ну, знаешь, так, вот это почувствовать, что второй настроен на меня, что ему интересна моя жизнь, вот если говорить, это как избегающего в надежный перевести, то есть это тоже будет процесс длинный такой. Вот, а с дезорганизованным, получается, нужно делать и то, и другое. И там вообще очень сложно поверить, что любовь может быть без надрыва. И так как они привыкли к эмоциональным качелям, то вот знаешь, в чем фишка? Когда приходят тоже люди, особенно с тревожным типом привязанности или дезорганизованными, то есть они привыкли к качелям эмоциональным. А если мы говорим про здоровые отношения, ну или там про партнера с надежным типом привязанности, он предсказуемый. Но он безопасный, он вот эту уверенность, безопасность и стабильность дает, и с ним скучно. И вот это начинается. А как же? Ну, мне же скучно быть с ним.
3: То есть получается, Инна, я просто хочу для себя это записать, и потом, как говорится, если мужчина душнило, это хорошо, да? То есть,
4: да.
3: А, вот, все, это комплимент. Мужчина, если вдруг кто-то так относится, знаете, вам делают комплимент. Я так и запишу. А психолог вот в этом вопросе, и как он может помочь, и насколько эта помощь может быть длительной, или это, ну, все-таки решается просто и легко? Там.
4: Ну, смотри, если мы говорим про ребенка, то, конечно, самый критичный для него возраст – это первый год жизни, а к 3 годам, по-хорошему, да, формируется, ну, плюс-минус такая автономная нервная система, что он выделяется из психики мамы только к 3 годам, то раньше, чем года через 2, не надо ждать сильных изменений. То есть почему, например, к психологам долго ходят? Понятно, что мы можем какую-то точечную проблему быстро решить за 10, например, сеансов, но изменение типа привязанности, по факту, мы доращиваем психику, мы доращиваем того ребеночка, которому в детстве не хватило внимания. То есть это года 2, как минимум, а так, ну вот 2-3 года. если человек в отношениях, то он будет условно подлечиваться и об человека, рядом с которым он живет. Если не в отношениях, то только вот психолога. То есть, собственно, психолог обеспечивает вот этого надежного родителя, который выдерживает, в общем, все перипетии, и любого, ну, вот этого ребеночка дает ему то безусловное принятие, которое не было в детстве. Вот поэтому, да, вот так.
3: А я правильно понимаю, что не каждый психолог вот в этой теме может помочь? То есть нужно прежде всего вообще понять, что тебе хочется, может быть, изменить, где требуется помощь, прийти, и психолог честно скажет: слушай, вот этим я точно не занимаюсь, а вот это вот моя стезя, моя сфера.
4: Ну, да, есть разные направления. Ну, вот я скажу, что, например, краткосрочная психотерапия, она решает как раз, да, как я говорю, точный запрос. Коучинг тоже. А именно, ну, вот гештальт-подход, в котором я работаю, собственно, почему я его и выбрала, и он мне нравится, потому что он именно про отношения клиент-терапевт. То есть у меня клиент не инструмент, вот он, вернее, не пациент, с которым я какие-то там протоколы или что-то с ним делаю. Я выстраиваю с ним отношения. Не для того, чтобы к себе привязать, а для того, чтобы у него появился новый опыт взаимодействия. И если мы говорим, что у человека есть проблемы в построении отношений, то у него точно есть нарушение привязанности, и тогда, ну, то есть это точно нужно направление психологии, экзистенциальная психология тоже, она про отношения, психоанализ про отношения. Вот, то есть длительная терапия нужна для того, чтобы, да, перенастроиться.
3: Тогда логичный вопрос, мне кажется, финальный, потому что столько информации, чтобы все систематизировать, как можно связаться с тобой?
4: Так, да. Меня можно найти по фамилии и имени. Так скажите, Кылымник. Вот такая у меня фамилия.
3: Кылымник. Мне кажется, Кылымник. Надо прям джингл записать. Кылымник. И все запомнят.
4: Наверное, что там две буквы «и», да. Очень непривычно. И да, это редкая такая фамилия. И в ВКонтакте, в Телеграм, в запрещенной сети тоже есть Инна Кылымник, психолог. Или просто в интернете забить, выйдет мой сайт и все мои странички. И да, вы можете обратиться ко мне как раз за тестом. Я вам пришлю и поработать со мной как психологом для выстраивания отношений.
3: Отлично. Тогда, друзья, если вам необходима помощь, поддержка или разобраться в этой теме, вот проще всего ВКонтакте. Инна Кылымник, ищите, найдете и просто напишите. Вот сделайте этот маленький первый шаг, просто выйдите на связь, напишите как минимум тест и дальше какие-то рекомендации о том, как построить работу. Инна, огромное спасибо. Я по-хорошему говорю, что вот с каждой новой встречи я понимаю, что вот эта вот здоровая привязанность, да, радиоведущий и замечательный психолог, она дает свои плоды. Становится понятнее, как не только провести майские праздники, но и как вообще, над чем работать и в какую сторону. Огромное спасибо.
4: Спасибо за приглашение.
3: У нас в гостях сегодня Инна Кылымник, психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт, терапевт и супервизор Института практической и перекладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими. Это программа «Суть дела».
0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: А я хотела бы жить рядом с озером.
10: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Мама, я не хочу есть.
3: Не капризничай. Что тебе не нравится?
2: Чего-то не хватает.
3: Знаю я, чего тебе не хватает. Гвинпина?
2: Да!
4: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
2: Мам, я уже все съел! А можно еще? Только с Гвинпином.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале по традиции все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тротории Фетучино. В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тротории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Рандеву, рандеву. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцам могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и

0: этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024-м, и более чем на 13% меньше, чем в 2021-м. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно-облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

0: компании ММДК. Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО СЗ ММДК «Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно-облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибаюсь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню Тратории Фетучино. В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню Тратории Фетучино на Стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Ужин готов! Все к столу!
2: Мы уже тут? А где Гвинпин?
1: Здесь! Сладкий Гвинпин.

0: кетчупы и соусы Гвинпин. Томатное искусство.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте.

0: не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года. Yeah.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

надо, не были. Потому что пока меня ты ждешь, не были.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административной

И студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно-облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, в выходные до 15.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, the station of leaders.
1: Добрый день, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода, радио «Рандеву», микрофона Андрей Лазарев. До 7 вечера буду вместе с вами ставить для вас лучшую музыку и говорить о важном. Новосилос Помпилиос и одна из нетленок Иван Человеков в продолжении эфира.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферист.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на разделах «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован.

бедности жили 10% нижегородцев. И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Легендарный человек Моби «Lift Me Up» в продолжении эфира на радио «Рандеву». Я же, друзья, спешу вас проинформировать и сообщить о том, что 13 мая уже совсем скоро стартует курс из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Интерактивные и практические занятия о том, как говорить где угодно, когда угодно и с кем угодно, и почему большинство из нас боится, и как перешагнуть этот самый страх, о том, как формулировать мысль и дополнить ее важными деталями, из чего состоит формула успешного публичного выступления, все это и многое другое, а в публичных коммуникациях, в навыке номер один в современном мире. В общем, друзья, приходите на заключительный курс сезона. Подробная информация по телефону 224-85-44 и 201-05-21. 224-85-44, 201-05-21. Звонить можно уже сейчас или зайти на страницу во ВКонтакте «Мастерская Георгия Молокина» и узнать всю информацию там, связаться и изменить свою жизнь.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Hot.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Гвинпин знает толк в томатах. Гвинпин – это вкус богатый. Гвинпин – кетчуп натуральный. Гвинпин – только выбираю.
4: Кетчупы и паста от Гвинпин. Из настоящих помидоров.
3: Любимый Гвинпин.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, сподородине квартиру взять, сподородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на разделах «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет

0: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
0: В эфире радио.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на разделах «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим о пасте карбонара. Это блюдо было придумано менее 100 лет назад, но так полюбилось итальянцам, что стало визитной карточкой Рима и всего центрального региона. Привычные многим спагетти с сыром и беконом на родине имеют особую рецептуру. По традиции, вместо бекона итальянцы добавляют сыровяленые свиные щечки и обильно приправляют их свежемолотым черным перцем. Также в классическую карбонару не кладут чеснок. А вот к соусу есть вопросы. Кому-то может не понравиться оригинальная итальянская задумка, ведь в ней отсутствуют сливки. Настоящий соус для пасты «Алла карбонара» делают из сырых желтков, твердого соленого сыра или пармезана и соли. До полной готовности соус доходит от тепла только что сваренной пасты, из-за чего блюдо может показаться суховатым. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую карбонару вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать до раздела «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Я могу растворять в кофе смог за окном. Это мой профиль, и ждать, когда с неба посыплется пух.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

дорогой, мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня, на чем свет стоит, да будь тебе временно.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключений горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосити и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключений горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать до раздела «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферт.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Сотни тысяч похожих судеб, одинаковых диалогов, предсказуемых и бездушных. Интереснее уже не будет, а задумаешься немного, и становится очень скучно.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать до раздела «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Сегодня нейросеть Яндекса ожидает от 20 до 25 тепла и небольшой дождь днем. Завтра от 17 до 25 при переменно облачном небе без осадков. В пятницу не жарче 19, выходные до 15.
4: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 103 и 4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленное вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать до раздела «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о грантах на развитие агротуризма, новых резидентах особой экономической зоны «Кулибин», восстановлении исторических зданий за счет средств инвестора и акционном вкладе «Победа». В Нижегородской области стартовал конкурсный отбор проектов в сфере сельского туризма для предоставления грантов «Агротуризм» в 2027 году. Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе. Средства гранта можно потратить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию объектов размещения, туристского показа и развлекательной инфраструктуры, подключение объектов сельского туризма к инженерным сетям, приобретение мебели или оборудования. Получателей гранта «Агротуризм» определит комиссия, сформированная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Проекты оцениваются по 15 параметрам, среди которых доля собственных средств заявителя, планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции и количество привлеченных туристов, срок окупаемости проекта, количество новых рабочих мест. Три новых резидента особой экономической зоны Кулибин вложат в свои проекты 1 миллиард 900 миллионов рублей. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил предоставление статуса резидента трем компаниям. Станкозавод «Арматек» локализует производство фрезерных обрабатывающих центров систем числового программного управления. Потребителями продукции станут предприятия машиностроения, энергетического и авиационного машиностроения, инструментального производства, а также производители пресс-форм и технологической оснастки. Объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей. ООО «Артсилс» реализует проект по строительству завода по производству композитных мембран и композитных пленок на вспененной основе, а также экструзионной кашированной фольги для молочной отрасли. В настоящее время эта продукция является импортозамещающей. Объем инвестиций в проект составит 645 миллионов рублей. ООО «ТПК «Европласт» инвестирует 255 миллионов рублей в производственно-складской комплекс по обработке металла для производства стальных труб и теплиц. Найден инвестор для сохранения объекта культурного наследия жилого дома купца Рязанова в Городце. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Объект был реализован через процедуру торгов и обошелся инвестору в 1 миллион 900 тысяч рублей. Площадь строения составляет около 150 квадратных метров, земельного участка более 2000 квадратных метров. Егор Поляков отметил, что новым владельцем объекта стал инвестор, уже имеющий положительный опыт восстановления объекта исторической недвижимости в Нижнем Новгороде. После реконструкции в купеческом в особняке планируют открыть гостевой дом. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКН.РФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находятся в стадии активных торгов. В преддверии Дня Победы

0: только. Взгляд РБК Нижний Новгород на события в регионе также в нашем канале в Макс.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: В эфире радио «Рандеву» программа «Люди. Дело».
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Рандеву». Микрофон Андрей Лазарев. Это программа «Люди. Дело», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И вот это экспертное мнение доносим до вас. Сами его анализируем, рефлексируем. И, собственно, сегодня мы встречаемся с человеком, который, мне кажется, умеет заглянуть и в будущее, и умеет понять и посмотреть шире, чем обычный обыватель, на то, собственно, что помогает нам сэкономить время, помогает нам чувствовать себя безопасно и комфортно. Я говорю про автомобили. У нас сегодня в гостях директор Луидор Авто Владимир Попов. Владимир, здравствуйте.
2: Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели «Рандеву». Приветствую вас.
1: Да, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о том, что не так часто в последнее время происходит, да, появление новых брендов, брендов с историей. Вот, собственно, наследие легенды. Я уверен, что нашим слушателям бренд SsangYong, который присутствовал на российском автомобильном рынке, хорошо знаком. И, собственно, он вернулся, но вернулся в другом статусе, насколько я понимаю. Давайте мы об этом поговорим. Как давно автосалон Луидор Авто работает с брендом KGM и почему вы выбрали именно эту марку?
2: На самом деле автосалон Луидор Авто KGM в Нижнем Новгороде начал работать с брендом в 2025 году. Нам буквально в марте исполнился год. Угу. Стартовали мы вместе с брендом в России. Пример бренда состоял с 12 марта 2025 года. В этот день начались поставки модели KGM на Россию. Это Тиволи, универсальный Каранда и наш Торос, такой футуристический автомобиль, и классический рамный внедорожник Рекстон. То есть он известен по всему миру. Да? Четыре модели представляли в 2025 году наш бренд. Мы одни из первых открылись в России по брендбуку KGM. И работаем и ждем наших...
1: Хорошо. Владимир, а вот если говорить о том, что бы вы выделили для вот российских автолюбителей, какие особенности и преимущества этого бренда KGM или KGM?
2: На самом деле KGM — это SsangYong. Это новая компания в 2022 году, она переименовалась. Да. Uh-huh. Что мы имели по SsangYong и что мы видим сейчас исторически сложившееся... Особенность автомобиля – это надежность и долговечность этих автомобилей. Многие владельцы отмечают до сих пор, это и можно увидеть на дорогах SsangYong, которые ездят уже давно. Это проверено агрегатом. В наших моделях идут надежные компоненты, например, трансмиссия, коробка автоматическая Aisin, это, которую ценят во всем мире за плавность и за ресурсность этого агрегата. Это, конечно, гарантия 5 лет или 100 тысяч километров. Это расширенная гарантия, что подчеркивает уверенность бренда, как нас, как, который сопровождает эти автомобили в обслуживании, и покупатели, которые знают то, что их обслужат очень хорошо. Это, конечно, адаптация к российским условиям. Например, уверенный запуск мороз, да, то, что была зима, да, это хорошая эксплуатация по дорогам, которых практически не было в Нижнем, если мы вспомним зиму. Это разнообразие модельного ряда, да, допустим, если это будет KGM Tivoli, это компактный наш кроссовер, это Каранда, это классический наш кроссовер, это Торос, это такой среднеразмерный кроссовер, такой футуристический, брутальный, который он выделяется в потоке, и наш классический Рексон, рамный внедорожник с полным приводом, с понижающей передачей, с рамной конструкцией, то есть это автомобиль такой легендарный, если его там брать, он пересекался с Мерседесами в свое время, с М-классами. Что, чем выделяются наши автомобили? Это, конечно, интерьер автомобиля, выполненный в традиционном стиле, с привычным расположением кнопок, переключателей, что упрощает управление для тех, кто привык к классической эргономике автомобиля. В отличие от многих моделей, которые представлены сейчас на российском рынке, здесь меньше сенсора.
1: Вот за это вам огромное спасибо.
2: Люди, которые, как бы странно это ни звучало, да, мы идем по классической форме, да, восприятия автомобиля. Это официальный сервис и поддержка. КЖМ представлен официально на российском рынке, чтобы обеспечивать доступ к сервисному обслуживанию. На данный момент у нас больше практически 60 дилеров в России, где мы ждем, если что-то случится, на обслуживание этих автомобилей. И вот как бы странно ни звучал, КДЖМ стал альтернативой для наших покупателей, uh-huh. потому что это бренд южнокорейский изначально, да, с 54-го года он существует. И люди выбирают тех, кто не хочет выбирать другие марки, допустим, с КНР.
1: Владимир, я прекрасно понимаю, что переименование, ну, условно, бренда с одного имени на другое, это больше, наверное, такой ход, если, там, может быть, маркетинговый, да, но меня интересует вот какой момент. В России особенно любят, да, внедорожники, кроссоверы, то есть это те автомобили, которые пользуются популярностью. Как бы вы оценили текущую ситуацию на рынке новых автомобилей, вот именно в сегменте внедорожников и кроссоверов? Потому что когда вы упомянули Rexton и сказали, что он рамный, даже я, человек, который просто больше наблюдает за автомобилем, понимаю, что рамных внедорожников не так много вообще представлено.
2: Остается их мало, да, и если верить, и надо верить данным аналитиков, ситуация вообще динамична сейчас в авторитейле, но с четким трендом, что кроссоверы и внедорожники уверенно лидируют. Вот, например, в феврале 26-го года нам показал, что сегмент вот, кроссоверов составляет 75% со всего модельного ряда продаваемых автомобилей. Почему так происходит, наверное? А происходит из-за того, что многие привычные бренды покинули рынок, и uh-huh. выбор в других классах, например, седанов и компактных хэтчбеков, стал гораздо меньше. Кроссоверы универсальны. Они отлично подходят для города, позволяют выехать с дорог общего пользования. А если касается этой Rexton и других альтернативных моделей с равной конструкцией, с понижающим рядом, они позволяют путешествовать, куда там глаза глядят. Это вот и выделяет вот этот класс автомобилей для, и является основополагающим для выбора покупателей.
1: Владимир, вопрос, который касается, наверное, покупателей бренда KGM. Вот как-то поменялся со временем портрет покупателей изначально SsangYong, сейчас уже бренда KGM, то есть вы видите перемены в запросах, может быть, в привычках каких-то?
2: Естественно, время не стоит на месте. Портрет покупателя KGM меняется, изменился. Если раньше SsangYong выбирали любителей рамных внедорожников, то КДЖМ сейчас привлекает более широкую аудиторию. Почему? Потому что выходят новые модели. На самом деле они смотрятся очень современно, очень классически, надежные и позволяют отвечать тем требованиям, которым к ним предъявляет потребитель.
1: Но опять же, южнокорейский подход к качеству, мне кажется, это уже давно не легенда, это уже сам по себе бренд.
2: От этого никуда не уйти. От этого никуда не уйти, да, действительно. Есть такое.
1: А если говорить о гарантии, о сервисных программах, которые вы предлагаете покупателям автомобилей KGM, что о них сейчас можно сказать и, собственно, что должны знать потенциальные покупатели?
2: Знаете, покупая наши автомобили, нашего бренда KGM, клиент получает заводскую гарантию 5 лет или 100 тысяч километров. Uh-huh. Ну, в зависимости от того, что наступит раньше. На самом деле, это честные условия, и дистрибьютор KGM, да, уделяет этому большое внимание. Ну, начну с того, что в Москве у нас находится большой склад запасных частей, хаб, который нас сопровождает как дилеров в обслуживании uh-huh. наших клиентов. И нет без перебоев поступают запчасти, оригинальные запчасти. Это нам помогает обслуживать клиентов. Дополнительно доступна программа «Помощь на дороге». Это круглосуточная поддержка клиентов в пределах 200 километров от крупных городов. Uh-huh. Но, честно говоря, по статистике Нижний Новгород мы еще этой программой как бы не пользовались. И о чем это говорит? О надежности, как вы и подчеркнули, южнокорейского бренда.
1: Отлично. Владимир, я предлагаю сейчас взять небольшую паузу, конечно, чтобы все переосмыслить. Через минуту мы вернемся в эфир, друзья. Это программа «Люди дела». У нас в гостях директор Lloyd Rafter Владимир Попов. Говорим мы сегодня о наследии легенды, о том, как бренд SsangYong вернулся на российский рынок. Теперь называется KGM. В общем, друзья, обратите свое внимание. Через минуту расскажем, как происходит работа с корпоративными клиентами. Собственно, какая команда трудится над тем, чтобы ваш автомобиль KGM работал хорошо, безаварийно. И, как говорится, в чем заключается сервис. Об этом и обо всем через минуту в рамках программы «Люди дела». Оставайтесь с нами.
0: Это «Люди дела» на радио «Рандеву».

0: В эфире радио «Рандеву» программа «Люди. Дело». Друзья, мы продолжаем эфир. Это программа «Люди. Дело» на радио «Рандеву», где мы встречаемся с экспертами определенной области и, получая экспертное мнение, принимаем свое решение. Сегодня мы говорим в эфире с директором компании «Лидор Авто» Владимиром Поповым. Говорим мы про южнокорейский автомобильный бренд. KGM – это наследие бренда «Ссангьонг», южнокорейское качество. Мы уже обсудили в первой части программы о том, какой модельный ряд, какие гарантии есть, собственно, про надежность. Здесь уже не на словах, а на деле. Это уже доказано не раз. Но вопрос вот какой. Я понимаю, что сейчас автомобильный рынок – это рынок не только простых покупателей, да, вот обычного человека, но еще и корпоративные клиенты. Как строится работа с корпоративными клиентами? И есть ли специальные условия для бизнеса? Потому что такие автомобили, мне кажется, и в бизнесе очень нужны.
1: Знаете, в самое непростое время, да, которое мы сейчас с вами проживаем, да, и для автобизнеса, и для бизнеса других отраслей, наша компания, и в том числе KGM, уделяет очень большое внимание этим клиентам. Например, KGM сотрудничает с крупными лизинговыми компаниями, при которых предоставляются очень большие дисконты. Да, это можно увидеть у нас будет в салоне или в контакте с нашими сотрудниками. Также мы делаем для корпоративных парков большие скидки. Для таких парков и для таких клиентов у нас выделены специально обученные сотрудники, которые сопровождают их от начала продажи и по всем техническим вопросам. Мы уделяем очень большое внимание этому, понимаем то, что это очень важно, тем более сейчас. Это позволяет компаниям, если мы говорим о финансировании через лизинги, убирать большую финансовую нагрузку на старте, да, и разделять это на равномерные какие-то части во время эксплуатации этого автомобиля.
0: Владимир, немаловажный вопрос. Мне кажется, когда бренд появляется на рынке, да, мы сейчас понимаем, что вокруг очень много брендов, о которых ты, возможно, ничего не слышал, не знаешь, что не относится к KGM, потому что это бренд с историей. Как меняются стандарты обучения сотрудников? Ведь они должны разбираться во всех тонкостях, во всех деталях, уметь помочь, понять полуслова. И вот этот момент, чтобы не возникало недопонимания, как выстроена работа с сотрудниками и с командой?
1: На самом деле вся команда готова, команда профессионала. И главный принцип, который мы прослеживаемся, это высокий уровень клиентского сервиса на всех этапах. Это от консультации до послепродажного обслуживания. Этот подход мы развивали с годами. Луидор Авто работал с технически сложным брендом, как Volkswagen. Благодаря этому сегодня мы уверен, решаем любые технические задачи. С приходом к KGM мы дополнили опыт специализированными тренингами бренда. Они охватывают все вообще аспекты при работе с автомобилями, от продаж до сервиса. В результате наша команда сочетает, ну, я думаю, что профессионализм, я думаю, кто с нами связан и кто будет связан, они в этом убедятся. То есть самое главное, это на самом деле вовлеченность команды и понимая то, что они делают. Это бизнес-процессы, которые реализованы на предприятии. И все, то, что из этого вытекает на самом деле.
0: Владимир, тут еще один вопрос у меня родился. Не о том, чтобы помечтать. Я понимаю, что в непростые времена, возможно, не измеряются планы годовыми. Да, все-таки движутся, как по принципу Agile, короткими отрезками. Но все же, какие ближайшие планы на ближайший год, может быть, у автосалона, у Лидор Авто? И вообще, как вы видите, как эксперт, развитие бренда KGM в нашей стране?
1: Знаете, все динамично меняется, и наша задача не просто продавать эти автомобили. И мы хотим, чтобы бренд KGM ассоциировался с надежностью, знаете, с такой спокойствием человека, кто его купил, этот автомобиль, выбрал, да, проголосовал рублем, чтобы он сел за руль и спокойно поехал, не переживая вообще ни о чем. Чтобы люди говорили, что KGM ассоциируется со спокойствием и с надежностью, который не подведет в дороге, в любую погоду, в любую ситуацию этот автомобиль выручит. Если, ну, тяжело сейчас говорить о каких-то цифрах, да, я бы хотел, чтобы KGM приобретал узнаваемость. Это мы видим на дорогах общего пользования. Мы участвуем во всех мероприятиях города, постараемся участвовать, чтобы люди воочию убедились и внешнему виду, и прокатились на этих автомобилях. Вот на днях буквально мы стартовали, и наш продукт можно увидеть, КЖ можно увидеть теперь в маркетплейсах известных. Это мы одни, наверное, из первых, кто это сделал в России. Это можете увидеть на маркетплейсах и выбрать ту продукцию, которая есть. Обязательно мы сопроводим вас. Нам будет просто интересна вот эта практика. Для нас она новая, на самом деле.
0: Здорово. А где вот воочию можно в Нижнем Новгороде увидеть в автосалоне Луидор Авто?
1: Да, Луидор Авто. Мы находимся на Московском шоссе 86. Данный салон знает как Volkswagen в городе. Да, это около кинотеатра Москва. Очень легко найти. У нас мы представлены во всех, наверное, интернет-ресурсах. У нас есть свой сайт. Можно увидеть наши машины. И вообще во всех плоскостях, я думаю, мало кто нас не знает.
0: Это да, у вас прекрасная история, у вас отличный коллектив. И, наверное, финальный вопрос, чтобы, знаете, такое многоточие оставить, чтобы люди сами смогли прийти воочию к вам в автосалон, заглянуть в интернете, посмотреть на вашем сайте. Какой совет вы бы дали тем, кто только собирается присмотреться к покупке автомобиля КДЖ?
1: Ну, с радостью дам несколько советов, которые у меня есть, да, которые бы я рекомендовал своим друзьям, да, радиослушателям РНТВО. Это, конечно, начать с тест-драйва, то есть посетить наш дилерский центр, начать с тест-драйва, посмотреть, подходит ли вам автомобиль, почувствовать, как это устроена эргономика автомобиля, как он ведет себя в городе, как он ведет себя на трассе, примерить, как говорится, на себе этот потом подобрать автомобиль под свои задачи. Например, там Тиволи – это наш городской помощник. Каранда – это идеальный вообще выбор для семьи. Это классический автомобиль. Ну, почему бы не Торос, да, который он футуристический, современный, который притягивает взгляды людей на улице. Или классический Рекстон. А также поговорить с нашими менеджерами, которые подберут любую программу финансирования, подберут комплектацию автомобиля, опции, которые можно, или доснастить эти автомобили, все в рамках одного дилерского центра. И немаловажно, да, это посетить наш сервисный центр, где убедиться, где эти автомобили будут обслуживаться. Тем более сейчас, где это вопрос стоит очень ярко, да, потому что купить это одно, а обслуживать это другое. И чтобы он дарил эмоции очень долгие года и времена.
0: Абсолютно согласен. Да. Владимир, огромное вам спасибо. Позвольте в вашем лице поблагодарить всех, всю большую команду Луидор Авто, всех до единого, за то, что вы делаете, потому что в непростые времена, когда ты хочешь и ищешь действительно спокойствие, а спокойствие за рулем – это гарантия безопасности, находятся такие люди, эксперты, просто неравнодушные специалисты, как вы, как ваша команда.
1: Спасибо вам большое.
0: Который помогает. Помогает с выбором. Это правда важно. Друзья, это программа «Люди. Дело» на радио «Рандеву». У нас сегодня в гостях директор Луидор Авто Владимир Попов. Мы говорили о наследии легенды, о бренде КДЖМ. Запомните это название и приходите в салон Луидор Авто, чтобы воочию увидеть, присмотреться, составить свое мнение. Мне кажется, оно будет в положительном ключе в любом случае, потому что, когда речь заходит про спокойствие за рулем и про качество, вспоминаешь о тех людях, кто всегда готов провести тебя за руку правильным путем, показать нужный вариант.
1: Вам спасибо, Андрей, за эфир.
0: Благодарю вас.
1: Всего вам хорошего вечера.
0: Всего доброго. Мы продолжаем эфир, друзья. Оставайтесь с нами.
2: Это «Люди. Дело» на радио «Рандеву». Вы слушаете радио «Рандеву». Первая Нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцам могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и студентов стал дороже. Также в этом выпуске информация для водителей. Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о динамике продаж квартир в новостройках, реализации проекта КРТ в Ленинском районе, новом сухогрузе Красного Сормова и акционном вкладе «Победа». По итогам первого квартала 2026 года продажи новостроек в Нижнем Новгороде сократились на 44%. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков сервиса «Пульс продаж новостроек». Спрос на новостройки в первом квартале сократился во всех городах-миллионниках. Лидером стала Самара. Продажи новостроек в этом мегаполисе за квартал сократились на 61%. Второе место занял Ростов-на-Дону, где продажи квартир от застройщиков упали за квартал на 54%. Тройку лидеров замыкает Москва. В столице квартальное сокращение спроса составило 51%. Нижний Новгород на 7-м месте по темпам отрицательной динамики. Всего за первые 3 месяца этого года в столице Приволжья было заключено 1500 договоров долевого участия. На строительной площадке жилого комплекса «Весна в Заречье» в Ленинском районе Нижнего Новгорода стартовали монолитные работы. Проект реализуется группой «Самолет» в рамках программы комплексного развития территории. Уже завершено бетонное основание, в которое было залито порядка 690 кубических метров бетона. Жилой комплекс строится на территории площадью около 14 гектаров. Проектом предусмотрено строительство около 120 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В первую очередь включает 4 жилых дома высотой до 21 этажа. Также в составе комплекса планируется строительство поликлиники на 100 посещений в смену, детского сада на 320 мест, общеобразовательной школы на 1100 учащихся и парковки на 415 машин и мест. На Красном Сормове спустили на воду очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, опасных грузов и грузов категории «Б». Суда проекта РСД-59 могут работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания. Красная Сормова – ключевая верфь Объединенной судостроительной корпорации по строительству судов класса «Река-море». В планах предприятия выпуск до 20 сухогрузов в год благодаря внедрению непрерывного конвейерного производства. В преддверии Дня Победы НВД-банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД-банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
6: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: десерт мы обычно представляем, когда хотим отведать шоколадный торт. Хрустящий, сочный, он просто тает во рту. Поэтому его и назвали «тающий шоколад». Кстати, придумали этот десерт по ошибке. В конце 20 века французский повар Мишель Бра достал шоколадный кекс из печи раньше времени, и тот не пропекся, сердцевина была влажная. Повар воспринял свою ошибку как идею и начал экспериментировать с ингредиентами и временем выпекания. Спустя 2 года его настиг успех. Он заморозил шоколадный крем-ганаш и перед выпечкой положил его в центр заготовленного теста. Когда этот шоколадный лед попадал в бисквитном тесте в духовку, стенки пирожного полностью пропекались, а соус только успевал прийти в лавообразное состояние. Спустя время десерт полюбился всему миру, в том числе и итальянцам. В Италии есть различные вариации приготовления фондана. С мятой и базиликом, с апельсином и бананом, с теплыми соусами и холодными сливками. Но традиционный рецепт остается самым популярным. Горячее пирожное посыпают сахарной пудрой или шоколадной крошкой. И по классике вместе с ним кладут шарик ванильного мороженого. В Нижнем Новгороде попробовать истинный фондан по-итальянски вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Listen to Radio Rendezvous.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Рандеву», микрофон Ирина Ростова, и это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами из разных областей, задаем вам самые интересующие нас вопросы, и эту область очень широко раскрываем и обсуждаем. Друзья, сегодня у меня в гостях интересный гость. Это управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Димуров. Роман, здравствуйте!
3: Ирина, здравствуйте! Спасибо, что позвали в вашу программу.
2: Друзья, сегодня мы поговорим, как мне кажется, на тему, интересующую современное поколение и как раз-таки современный мир – это осознанное потребление в сфере как раз-таки приобретения и распоряжения собственным жильем. То есть как эстетика, технологии и функциональность бизнес-класса влияют на выбор жилья и что нам с этим новыми тенденциями в нашем мире делать. Роман, первый вопрос к вам. Насколько я знаю, что жилой комплекс «Дом на набережной», он построен по принципу вертикального города. Вот расскажите вообще, что это за принцип такой, да, концепция вертикального города, и как она в вашем проекте реализовано?
3: Ну, это не совсем так. Все-таки, если мы говорим про концепцию вертикального города, это когда у тебя стоит какая-то башня-небоскреб, условная Москва-Сити, в котором люди и живут в каких-то апартаментах, работают, им там же нужно покупать продукты, проводить досуг. У нас все-таки жилой комплекс такого более домашнего формата. Но в чем заключается концепция? Вообще все эти концепции строятся на том, что вот есть люди, которым нужно в этом пространстве каким-то образом жить и существовать, и у них у всех разные интересы. Более такая московская концепция, которая везде применяется, это концепция 15 минут. Это когда ты можешь решить практически все свои вопросы в 15-минутной доступности. Ну, там, условно, сходить в МФЦ, в поликлинику, в детский сад и так далее. И вот как раз задача девелопера, она и заключается в том, что ты, когда делаешь какой-то проект, ты должен учесть разные сценарии жизни для разных групп людей, и в том числе предусмотреть, что если тебе что-то не хватает, и ты можешь как девелопер предложить этот продукт, ну, условно, магазину дома, ты можешь спроектировать пространство, в котором потом будет магазин дома, и потом, ну, пригласить туда ритейлеров, и они там сделают это. Ну, это как пример. Или если ты видишь, что рядом есть детский сад, это обязательно должно быть, чтобы дом вообще появился. Но ты понимаешь, что он там не совсем, например, тот, который аудитория твоя хочет, ты можешь спроектировать частный детский сад, как вот мы сделали во второй очереди. Мы видим то, что некуда детишкам иногда ходить, и хочется какое-то пространство очень удобное, удобно, условно, ты спустился, оставил ребенка в детском садике, уехал на работу, вернулся, забрал. Это упрощает как раз жизнь. И это есть ключ концепции, которая, ну, по-разному называется, где-то вертикальный город, где-то там концепция 15 минут, что ты можешь разные сценарии жизни применять в одном объекте, и это удобно для тебя.
2: Но учитывая пожелания, получается, разных групп населения, опять же, чтобы все чувствовали себя максимально комфортно в этом месте.
3: Да, ну, потому что не у всех есть дети, кому-то другое важно, кому-то важно там на прогулку выйти, а кому-то побегать. И они как-то должны на этой дорожке разойтись условно, чтобы люди, которые бегают, не мешали, им было куда убежать и не мешать гуляющим там семьям. А гуляющим семьям было комфортно находиться там и поговорить. И там накладывается очень много слоев. Ну, то есть, если ты хочешь, чтобы можно было погулять, это должно быть безопасно. Безопасно – это там ряд факторов, включается там свет, видеонаблюдение или там закрытая территория. И вот это вот наслоение – это есть некий девелопмент, который укладывается в концепцию, которая строится, ну, компанией-застройщик.
2: Такая, знаете, получается концепция многофункциональности.
3: Да, но на этом и строится вообще сейчас все проектирование, потому что жизнь стала очень динамичной, и вообще очень много сценариев поменялось у людей. Там, люди перестали ходить в магазин, люди стали заказывать доставку, например. И эта доля там растет. И раньше там условно надо было магазину дома, а сейчас, может быть, надо Dark Kitchen какую-то создать. И за этими тенденциями...
2: Доставку дома.
3: Да, это нужно очень сильно отслеживать, потому что ты когда ты застройщик, ты проектируешь там сегодня, а строишь через 3 года условно. а люди заселяются еще там 3 года, и тебе нужно так попасть, чтобы у тебя объект был живой в тот момент, когда он начал функционировать.
2: Угу. Роман, а вы как девелопер согласны с тем, что сейчас люди больше ценят как раз-таки не метраж приобретаемой квартиры, а именно вот эту эстетику внешнюю и внутреннюю, возможно, и также многофункциональность в домах? Или здесь есть у вас другое мнение?
3: У меня полностью, я поддерживаю это мнение. Тут, наверное, нужно какой-то честный ответ дать, что это связано не только там с какими-то маркетинговыми усилиями застройщика, но жилье сильно подорожало. Количество среднегодовых зарплат на покупку там какой-то квартиры с каждым годом растет. Ну, то есть раньше нужно было 5 годовых зарплат, сейчас условно 8 или 10 годовых зарплат нужно отдать, чтобы купить себе жилье. Поэтому, конечно, люди стали очень требовательны, и они хотят максимально полезно использовать каждый купленный метр, за который было оплачено. Поэтому стали эргономичными планировки, более компактными квартирами. И из вот этого уплотнения вырастает некая проблема. Ну, когда ты начинаешь жить в более компактном пространстве, тебе как человеку, ну, может не хватать каких-то...
2: Свободы воздуха.
3: Свободы воздуха, да. И тебе нужно дать это человеку. То есть он должен иметь возможность выйти во двор и также найти себя с разными интересами. Кто-то спортсмен, позаниматься на турнике, кто-то почитать лавочку в тишине, кто-то покидать мяч, кто-то с детьми. И вот это вот большое количество сценариев, которые ты дома не можешь сделать, потому что, ну, там нету для этого пространства определенного. И вот вся как раз и задача бизнес-класса, задача девелопера настроиться вот дать эти пространства, это третье место, которое находится где-то вот между домом и работой условно.
2: Между стенами.
3: Не между стенами. Это вот, ну, если мы там возьмем Англию, то, наверное, британский паб, когда ты после работы заходишь. А здесь все-таки мы какую-то более широкую берем палитру, потому что нам нужно, чтобы и взрослая категория людей могла себе найти место, и там и молодежь, совсем детишки, и чтобы они могли развиваться, чтобы это было тоже безопасно, комфортно. И поэтому мы включаем некие приемы, где мы проектируем зоны, которые подходят разным людям. И в разное время они могут найти для себя там место.
2: Роман, а вы считаете, что вот современные технологии на данный момент, они как раз-таки формируют новые привычки у людей? То есть не люди своими привычками формируют формат застройки, да, а именно современные технологии помогают понять вообще, какой будет сценарий жизни в готовящемся бизнес-классе?
3: Мне не могу не поспорить здесь в каком смысле. Наверное, все новые технологии появляются из-за какой-то боли, которую, ну, вот любая компания ищет боль у потребителя, чтобы удовлетворить ее обычно за деньги. Вот. Поэтому, скорее всего, новые технологии, они все ложатся на какие-то тренды, а тренд у нас это супер ускорение жизни. Но она становится очень динамичная, очень насыщенная, и у тебя нет времени на многие хлопоты. Поэтому у нас экономика услуг сейчас в развитых странах, и у нас и услуги сейчас очень часто выполняют ту функцию, как раз которую человек просто, ну, не успевает выполнить. Поэтому мы говорили только что про доставку еды. Это просто, ну, банально быстрее, чем сходить в магазин. Что полезнее, ты можешь потратить калории, там, не знаю, находить шаги свои. Вот.
2: Внутри спорт свою жизнь, да?
3: Да, но это занимает время. А тебе вот, у тебя есть там 15 минут, тебе нужно, чтобы принесли уже что-то более-менее готовое. Вот он, этот сервис, и появляется. И как раз новые технологии и стараются сделать вот эту жизнь бесшовной, чтобы не отнимать у тебя лишние вот эти минуты, чтобы все у тебя шло, ну, как бы по более динамичному сценарию.
2: Но здесь, мне кажется, важно еще учитывать момент именно самой внутренней планировки дома, да, то есть, конечно, третье место – это замечательная возможность действительно выйти куда-то отдохнуть, но я по своему опыту могу сказать, что современные люди чаще стремятся все-таки в какие-то особенно тяжелые трудовые будни, да, находиться больше дома, то есть с семьей, с близкими, или просто как такой некий тихий, безопасный уголок, где можно действительно отдохнуть. Вот что касается жилого комплекса «Дом на набережной», а какие варианты планировок сейчас вы предлагаете людям и почему именно такие варианты, то есть чем обоснована эта популярность?
3: Ну, чуть-чуть издалека начну. Вот у нас в первом доме было большое количество планировочных решений. Они были разные, там и с эркерными окнами и так далее. Вот потом мы его построили, увидели, что люди ломают перегородки и делают все под себя.
2: Ну, то вот, есть наверное... то, что вы строили, по сути, было...
3: Как... Ну не то, что... Ну вот ты когда покупаешь квартиру мечты, условно, с видом на реку, вот там, ты мечтаешь о том, чтобы гулять, и ты хочешь сделать максимально то, что ты представлял себе, а не то, что представил, видимо, застройщик. Ну, понятное дело, что это не все делали, но мы поняли, что бизнес-класс, он как раз в том, что человек сам выбирает, как он хочет жить, делает это все дело под себя, и поэтому вот во втором доме мы не стали делать планировки. Да, мы нарисовали наше видение, как это может быть для тех, кому нужно как-то ускориться или от чего-то оттолкнуться. Но в целом ты волен сделать из любой квартиры любую, условно. Вот у нас есть однушки, из которых можно попробовать даже двушку придумать. И наоборот, сделать из условной нашей трешки, которую мы придумали, однокомнатную квартиру, просто большой кухней-гостиной.
2: То есть, получается, некий трансформер. Квартира-трансформер.
3: Это свобода выбора. Это, на самом деле, в части ремонта не такие большие затраты, но когда ты... имеешь возможность сделать под себя сразу, это ну, как раз та свобода, которую хочется найти в таком классе жилья.
2: Но опять же, если, допустим, я хочу сделать квартиру не 5 квадратных метров, да, там, допустим, 15, то это тоже возможно реализуемо. И здесь, знаете, мне откликается такая позиция, что вы даете некий шаблон, да, то есть некое направление мысли, возможно, для человека, кто совсем не знает, чего он хочет. А дальше уже он может также ориентироваться на свои предпочтения вместе с дизайнером, да, или, например, со своей семьей. И дальше уже от этого идти и развивать свою идею, реализовывая вот именно, как вы сказали, квартиру мечты, вот дом, как я хочу, не ограничиваясь какими-то рамками.
3: Да, все верно. Ну, когда тебе дается выбор, ты, конечно, можешь сделать лучше для себя и интереснее, и то, как ты мечтал это сделать.
2: Замечательно. Роман, мы с вами затронули такую очень большую веху в современном строительстве, да, и в трендах, и в тенденциях. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что дальше как раз-таки будем обсуждать про и говорить про баланс между трендовыми решениями и долговечностью архитектуры. Более подробнее раскроем эту тему, что же такое на самом деле сейчас осознанное потребление. Напомню, друзья, что у меня в гостях сегодня управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Демуров. Мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: 103.4 FM.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Микрофон Ирина Ростова. Я напомню, что у меня сегодня в гостях управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Демуров. Друзья, и мы с вами уже поговорили как раз-таки на тему современных застроек, то есть в чем вообще приоритетность при выборе бизнес-класса у людей, которые желают создать квартиру мечты, да, и почему свободная планировка сейчас пользуется наибольшей популярностью в наше время. Роман, что касается как раз-таки трендов, да, и долговечности жилья. Вот расскажите нам, как девелопер, как вы балансируете между какими-то трендовыми концепциями, которые, конечно же, люди хотят реализовать в своей квартире, да, и все-таки долговечностью архитектуры, потому что нам всем хочется въехать в дом и быть уверенными, да, что какое-то продолжительное время, там несколько десятков лет, нам этот дом действительно послужит верой и правдой.
3: Ну, вот это и есть основной тренд, чтобы архитектура, ну, сохранялась со временем. Чтобы архитектура со временем сохранялась, она должна быть сделана из каких-то материалов, которые красиво стареют, например. Если мы возьмем первый дом, у нас там сделано решение из клинкерного кирпича, который, ну, правда, очень красиво. Это вот в Лондоне много домов. Ну, сейчас и в Нижнем много домов в клинкерном кирпиче. Но это я к тому, что он и через 20, через 30 лет, он, наоборот, только некую благородную патину будет приобретать. А во втором доме у нас тоже будут интересные решения, связанные с материалами. У нас будет применен материал, который очень сильно напоминает медь на верхних этажах. И в объемной фактуре это будет очень необычно смотреться. И я думаю, что это такая очень долговременная история. Вот. Ну, при этом мы сотрудничаем с архитекторами, которые там регулярно каждый год выигрывают разные архитектурные конкурсы, находятся, так сказать, на пике, на тренде и используют и те, и другие решения. То есть, если мы возьмем условно архитектурное решение, там важно заложить долгосрочную основу. Если мы там внутренние какие-то экстерьеры, то там можно более трендовое решение дать, потому что его потом можно и немножко поменять.
2: Угу. А за счет чего как раз-таки обеспечивается вот безопасность и долговечность этой архитектуры? Как раз-таки за счет материалов, получается? Или еще за счет, вот вы сказали, выбора партнеров, с которыми вы работаете?
3: Ну, конечно, это комбинация каких-то решений застройщика. Найти подходящего архитектора, который будет откликаться и тебе, и аудитории, которая... Ведь встроить дом в существующую застройку – это сложная история. Если вы обратите внимание, Нижний, ну и вообще вся Россия, она же очень эклектична. Тут у тебя рядом стоит особняк 19 века, потом какой-нибудь советский, ну, там, хрущевка, предположим, рядом стекляшка, и вот тебе здесь, вот в этой локации нужно поставить какой-то дом, который совсем будет гармонично сочетаться и при этом быть в тренде, быть на пике какой-то доминантной района. Вот. С этим не все могут справиться. Ну, вот мы ищем какие-то эстетические совпадения при поиске архитектора. И обязательно учитываем контекст местности. То есть анализируем локацию, встраиваем ее. Это долгий процесс, и в этом участвует в том числе город. Ну, то есть застройщик, когда делает какие-то архитектурные решения, он приходит в Барсовет, говорит: вот, дорогие товарищи, мы вот придумали вот это. Целый архсовет из уважаемых архитекторов смотрит и говорит: вот мы бы здесь добавили это, подправили то и так далее. Ну, то есть это творческая работа.
2: И коллективная, получается.
3: Коллективная, людей с разным опытом, с разным возрастом, с разным видением и пониманием. И, ну, это, конечно, хорошая деталь того, что ты можешь точно попасть, так сказать, и сделать что-то очень хорошее. Вот. Не у всех, правда, есть задача сделать что-то хорошее, но у нас такая задача есть, поэтому мы мучаемся с архитектурой, долго подбираем, долго что-то меняем, какие-то детали двигаем и так далее. Для нас это важно, потому что мы хотим, чтобы наши объекты долго жили и долго украшали этот город. были значимыми для города.
2: Вот к вопросу о долговечности и значимости объектов, да, я думаю, эта информация будет интересна не только собственникам, но и инвесторам в том числе. А влияет ли такой подход и такая перспектива на ликвидность квартир? И вообще, действительно, в чем заключается эта ликвидность?
3: Ну, вообще, если мы говорим про ликвидность, это больше всего понимание такое, что это скорость обращения какого-то актива в деньги.
2: Ну, скорость продажи по-другому, да?
3: Да, скорость продажи. Мы можем судить по нашим продажам, условно, по первому дому. Мы продавали опережающими темпами, мы перевыполняли все планы продаж. Со вторым домом мы только что открыли продажи, поэтому я вам не могу какую-то динамику сказать. А потом происходит такая чудесная вещь. Вот человек купил квартиру, предположим, это инвестор. Он в нее, может быть, инвестировал или сразу решил перепродавать ее. И, условно, цена квартиры с момента покупки выросла в 5 раз. Вот насколько она ликвидна? Если бы она выросла в 4 раза, предположим, наверное, она бы быстрее ушла. Но ты когда ищешь способы доп-маржу себе сделать, она может дольше на рынке стоять. Поэтому это такой вопрос консенсуса, когда спрос и предложение, они вот такая вот паутинообразная модель, которая ищет точку конечной цены, и поэтому это всегда экспериментальный подход для профессиональных людей. Они обычно выставляют в продажу, смотрят, что происходит, корректируют цену в какую-то сторону, потом еще раз выставляют. Вот такой подход.
2: А какие факторы влияют на рост стоимости объекта?
3: Первое – это локация. Должна быть какая-то хорошая локация, желательно развитая или развивающаяся локация. Качество жилья. Транспортная доступность – это очень важно для людей. И соответствие их ожиданий, их сценариям жизни, которые вот могут быть в этом районе. Вот, потому что мы сейчас говорим про какое-то далекое будущее, и мы не знаем, что поменяется в недвижимости, какой она станет, какие будут новые тренды. Но на данный момент мы, я думаю, все современные тенденции забрали к себе в проект и
2: успешно реализовываете.
3: Да, и реализовываем постепенно. Стараемся корректировать некоторые наши решения, которые были там приняты на ранних этапах, видя какие-то новые веяния, так сказать. Но основная задача у нас как была, так и осталась, это создать разные сценарии жизни для разных людей у нас в жилом комплексе.
2: Роман, а вот ранее мы с вами как раз-таки говорили про концепцию третьих мест, да, где человек может почувствовать больше свободы. Вот если мы говорим про конкретный пример, вот это жилой комплекс, дом на набережной, да, то какие там третьи места уже есть или какие, возможно, находятся еще в процессе доработки?
3: Ну, поскольку комплекс состоит из нескольких домов, из трех домов, а мы сейчас начали строить второй, поэтому не все благоустройство и не все идеи сейчас реализованы, но не начато. Но смысл заключается в чем? Ну, во-первых, есть закрытый двор. Закрытый двор – это, прежде всего, безопасность и понимание, что, например, дети могут спокойно там гулять и не переживать, что какой-то посторонний войдет. А в закрытом дворе мы также предусмотрели все те же самые вещи, чтобы можно было там спортсмены нашли для себя место, у родителей был какой-то навес над головой, чтобы они могли за детишками смотреть, не обгореть там или не промокнуть от солнца. А у детей была возможность придумывать сценарий игры, то есть это такая концепция, когда немножко абстрактные формы, и ты вот у тебя какая-то горка есть, ты можешь сегодня придумать, что это космолет, в котором ты взлетаешь в космос, а завтра ты штурмуешь Эверест, и это развивает фантазию, считается, что это классно влияет на развитие детей. Вот. Кроме этого, мы вышли за пределы своего земельного участка, который у нас есть, жилого комплекса, и мы начали работать с нашей локацией микрорайонного уровня. Мы поняли, что есть прекрасная у нас Верхневолжская набережная.
2: Так.
3: А у нас тоже она как бы тоже верхний берег, и мы подумали, что вот там гуляют люди, им там нравится, классно. И вот это то, что не хватает вот в микрорайоне, чтобы человек не уезжал вечером с семьей в сторону центра, чтобы прогуляться просто и подышать воздухом, чтобы он мог это сделать у нас в нашем ЖК, рядом с нашим ЖК. Поэтому мы его благоустроили, мы сделали дорожке, мы сделали освещение, лавочки поставили. Сейчас мы построили две зоны с малыми архитектурными форумами, в которых можно проводить время. И мы будем продолжать это дорабатывать, добавлять новые зоны, ну, потому что и жителей будет становиться больше. У нас это также разбито на очередность по этапу строительства. Угу. Плюс, вот что мы говорили про концепцию вертикального города, мы, во-первых, не продавали коммерческие площади, тем самым имея возможность формировать состав арендаторов, который не будет мешать жителям, где-то будет помогать им вот в их сценариях, ну, там, условно тот же магазин, когда ты можешь купить рядом с домом себе продукт. Плюс мы на верхнем этаже наземного паркинга проектируем сейчас очень крутой спортивный зал. Крутой он тем, что там будет 12,5-метровый потолок для того, чтобы люди могли в теннис играть и могли проводить соревнования федерального уровня.
2: Турниры целые?
3: Да, целый турнир, mm-hmm. потому что сейчас в Нижнем нету такой возможности, к сожалению, и качественных мест для игры в теннис, их немного просто. Мы увидели эту боль, совместили это с тем, что удобно, нужна какая-то тренажерная площадка, где можно, ну, не все играют в теннис, но кто-то хочет там побегать на дорожке или покачаться. Все это мы совместили вот в одном месте, потом поняли, что у нас там классный вид, и мы использовали и видовые характеристики, сделали там спа, и вот этот вот продукт сейчас появится во второй очереди. И у жителей будет возможность ходить рядом с домом в классный спортзал или отдавать детей в секцию.
2: Опять же, то есть это не только здоровье, забота о своем здоровье, да, но и некое развитие детей и подрастающего поколения в том числе. И мне очень понравилось, как вы сказали про набережную, что вот это благоустройство набережной, да, когда действительно можно почувствовать себя как будто в загородном доме, когда ты выходишь, перед тобой набережная, красивый вид, да, просто да. Река невероятная, вот тишина и спокойствие.
3: Знаете,
2: в нашем шумном мире.
3: Это то, что мы обнаружили туда, но это все равно редевелопмент самой территории находится, там до этого было, ну, что-то очень похожее на деревню. И там была очень тихая жизнь, там у людей были петухи, например, я не знаю. Ну, вот, а это уже центр города, считайте. Мы туда пришли, сделали вот наш проект и поняли, что там одна из важных частей того, что ты находишься в центре города. Вот у нас соседняя остановка, это будет правительственный квартал довольно скоро. Это будет центр жизни города. Но при этом у нас тихо и спокойно. У нас есть закаты, которые...
2: Кажется, несовместимые вещи просто.
3: Ну да, Нижний славится закатами. У нас есть виды из окна. У нас есть где погулять в тишине, потому что там очень зеленый этот склон, и он углублен. То есть он не находится вот на, так сказать, вдоль линии Родионова. Он углубляется внутрь, и поэтому ты получаешь такое кулуарное пространство, где, ну, спокойно, как в парке. И вот мы использовали просто те преимущества, которые локация дала, и спроектировали наш жилой комплекс.
2: Это замечательно. Роман, вот вы сказали, что, насколько я помню, да, что первая очередь в жилом комплексе уже сдана была в 2023 году, а сейчас, я так понимаю, на подходе вторая? Или уже сдается?
3: Нет, мы вот только начали. Мы открыли буквально вот совсем недавно, месяц назад, продажи и начали строительство. Вот у нас сейчас заехала техника, и мы начали строить.
2: Вот как раз в эту сторону вопроса. Какие условия действуют сейчас для покупателей, для тех, кто, возможно, как раз-таки размышляет, думает, где ему устроить свое уютное гнездышко в ближайшие годы?
3: Ну, у нас есть все условия, которые дает рынок ипотеки. Мы сотрудничаем с большим количеством банков и так далее. Кроме этого, мы разработали несколько программ рассрочки для людей, которые, ну, некомфортно заходить в ипотеку. Есть несколько видов рассрочки, которыми можно воспользоваться. Кроме этого, у нас есть несколько программ, где мы субсидируем ставку по ипотеке, делаем ее ниже. И я думаю, что тем самым мы охватываем, ну, большую, как бы, часть рынка того, что есть. Там у нас есть траншевая ипотека. Она имеет тоже где-то свои плюсы, свои минусы. Вот все эти продукты, они у нас присутствуют. Можно прийти и, просто пообщавшись с менеджером, понять, в какой ситуации ты находишься, что тебе комфортнее, удобнее. Потому что, ну, очень важно оценивать, во-первых, свои силы, когда ты покупаешь квартиру. И у нас есть, в принципе, опыт для того, чтобы подсказать какое-то решение, которое для человека лучше. Иногда человек лучше знает сам, иногда ему нужно с кем-то посоветоваться, поэтому мы всегда открыты для этого диалога.
2: А что касается инвесторов, мы с вами еще ранее говорили про инвестиционные проекты, да, есть ли какая-то поддержка именно для инвесторов от застройщика?
3: Ну, я думаю, что основным инвестиционным инструментом все-таки является рассрочка, потому что очень часто люди имеют возможность купить сразу, но пользуются возможностью, которую дает застройщик, сделать рассрочку, параллельно где-то деньги в другом месте работают. Ну, вот если мы говорим про инвесторов. Кроме этого, мы приложили все усилия, чтобы выйти вот с минимальной возможной ценой на данный момент. И поскольку у нас и в первом доме были люди, которые нам поверили и очень сильно, ну, очень хорошо заработали на росте стоимости недвижимости, мы этот принцип придерживаемся и в первом доме, что чем раньше к нам приходят, тем большее количество там, доли процентов можно заработать на росте стоимости цены. Поэтому мы начали с самого минимума и будем ежемесячно прирастать к цене плавно, но все-таки кто первый, так...
2: Так заведено.
3: Так заведено. Кто первый поверил в проект, тот больше всех заработал на его росте.
2: Роман, спасибо вам большое за такие развернутые ответы. Вот последний вопрос, который хочу вам задать. Всегда интересно, а как бы сам директор, или в нашем случае, да, вы как управляющий партнер, вот вы бы сами выбрали квартиру в своем жилом комплексе, и если да, то какой бы это был вариант для вас?
3: Но я что хочу сказать? Управляющий партнер или собственник, но все мы люди, когда мы его придумывали, этот жилой комплекс, мы, конечно, в первую очередь ориентировались на то, а что бы мы хотели там, вот, чтобы вот, нам было там классно и нравилось. Поэтому, конечно, я бы с удовольствием приобрел квартиру в нашем ЖК, но у меня есть спор. Вот, предположим, у меня супруга очень любит видовые квартиры. Вот вид из окна для нее крайне важен. А я в это окно очень редко смотрю. Понимаете, какая штука? Вот она смотрит в это окно, а я не смотрю. Для меня там, ну, например, более важно там на низком этаже жить, потому что мне нравится пешком ходить, не на лифте. Или, там, я гуляю с собаками очень часто. Мне вот важно, чтобы вот ты вышел условно со второго или третьего этажа и сразу оказался на какой-то прогулочной дорожке. А жене нужен, чтобы это был какой-то этаж, где летают птицы уже, и видно Волгу, закаты и так далее. Поэтому мы, конечно, находимся в спорах.
2: Вот как здесь искать компромиссы?
3: Нужно отдать бразды женщине. Так делают абсолютно все мужчины. Мы давно знаем, что в основном решение по покупке принимает девушка либо женщина. И, ну, потому что она потом обустраивает чаще всего это пространство, делает его семейным гнездом, и ей виднее, где нужно жить.
2: С этим выбором точно не прогадаете.
3: Да, но я единственное, что могу сказать, я как раз придерживаюсь такой политики, что лишние метры не нужны. Обслуживать их, если условно... Но у вас двое, то вам, наверное, не нужна четырехкомнатная квартира, потому что две комнаты у вас будут в тюлях. И там вряд ли что-то, можно будет суперское придумать. Поэтому нужно отталкиваться от своей нынешней ситуации, каких-то планов ближайших. И подходить к этому тоже довольно практично.
2: Опять же, принцип осознанного потребления, о котором мы с вами сегодня весь эфир говорим. Да. Роман, спасибо вам большое за такие развернутые ответы. Друзья, мы с вами в очередной раз убедились, что действительно сейчас весь мир двигается по пути осознанного потребления и по пути как раз-таки рационального распределения своих ресурсов, своих возможностей. И здорово, когда есть возможность действительно соединить свои желания со своими какими-то хотелками, да, и с перспективами на будущее развитие. Роман, спасибо вам большое, друзья.
3: Вам спасибо, всем хорошего дня.
2: Да, у нас сегодня в гостях был управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Демуров. И мы с вами продолжаем эфир на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о ходе строительства метро в центре города. Каждый 20-й нижегородец живет за границей официальной бедности. Также об официальных причинах снижения выдачи льготной ипотеки. Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. Появился график отключения горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключения горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать раздел «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о планах по строительству завода по переработке картофеля, производстве комплектующих для хирургических комплексов, строительстве гостиниц рядом с ФОКами и акционном вкладе «Победа». Нижегородская область ищет инвестора, который построит завод по переработке картофеля в Арзамасе. Информация о предложении размещена на инвест-портале Нижегородской области. Инициатор проекта – корпорация развития региона. Проект, в который необходимо будет вложить 3,4 миллиарда рублей, предполагает строительство предприятия по переработке картофеля в картофельные хлопья. В числе преимуществ названы обширная сырьевая база, устойчивый спрос на готовую продукцию и возможность развития агрокластера. В качестве возможных территорий для реализации проекта предлагаются также дальние Константиновский и Лукоянский округа. Срок реализации проекта составит 3 года, срок окупаемости 6 лет, предполагаемая выручка 3,8 миллиарда рублей в год. Инвестор сможет претендовать на меры государственной поддержки. Новый резидент особой экономической зоны Кулибин планирует создать производство комплектующих роботизированных хирургических комплексов, применяемых при проведении высокоточных операций малоинвазивным способом. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны поддержал заявку ООО «Стандарт НН» на получение статуса резидента. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что площадку ОС «Кулибин» все чаще выбирают под размещение своих объектов представители высокотехнологичных производств. На сегодняшний день экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил 58 заявок на создание производств. Общий объем инвестиций по заявленным проектам составит 162 миллиарда рублей. Министерство спорта Нижегородской области привлекает инвесторов к строительству гостиниц рядом со спортивными учреждениями. Гостиницы уже построены в Таншаевском и Воскресенском округах и в Красных Бабках. Ведется строительство объекта рядом с ФОКом в Кавернинском округе. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что проект Минспорта решает сразу две задачи. Повышает загрузку ФОКов и способствует росту туристического потока в глубинку. В частности, в Красных Бабках по итогам 2025 года число спортсменов, участвующих в сборах, увеличилось с 775 до 1200 человек, а доход ФОКа вырос на 2,3 миллиона рублей. Сейчас прорабатывается возможность строительства гостиниц еще на 10 территориях, включая Нижний Новгород. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе. Также в нашем канале в Макс.
5: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
6: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
7: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим о пасте фетучине. Фетучине – это один из типов итальянской пасты, популярный в Риме. Название свое паста получила благодаря внешнему сходству с подарочными лентами. Ведь с итальянского «фетучча» так и переводится – «ленточка». Сухой вариант фетучине сейчас можно встретить почти во всех магазинах мира. Но традиционно пасту готовят свежей, вручную, используя всего два ингредиента – яйца и муку. Слайс

0: повар Альфредо ди Лелио сделал приготовление этой незамысловатой пасты настоящим театральным шоу, благодаря чему коронные блюда Альфредо стали готовить исключительно с фетучино. В наши дни фетучино подается с говяжьим или куриным рагу, или же с морепродуктами и свежими овощами. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую пасту фетучино вы всегда можете в тратории фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: «Рандеву». Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертом в определенной области и эту область для вас раскрываем. Бывает так, что область эта настолько широка и необъемна, что приходится встречаться неоднократно, и это приносит свои плоды. Собственно, так, мне кажется, и строится работа профессионалов, которых мы называем психологами. И у нас сегодня в гостях не просто психолог, а психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт-терапевт и супервизор Института практической и прикладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими, Инна Колымник. Инна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Да. Сегодня тема, как всегда, острая, актуальная и вообще, мне кажется, вот перед большими такими выходными, ну, относительно, три дня, по-моему, выходных у нас предстоит, хотя сегодня утром я видел на трассе по количеству автомобилей, что уже люди отдыхают, но это ладно. Тема, друзья, которую мы сегодня решили поднять, как строятся отношения в зависимости от типов привязанности. Так или иначе, да, мы вот эти вот, наверное, многие слышали, там, родители, ребенок, там, друзья, как-то какие-то еще есть привязанности. Вот, собственно, давайте начнем с того, какие типы привязанностей вы, как психологи, выделяете в нас, в людях.
2: В людях, да. Да, и мы, психологи, тоже люди. Но выделяет теория про типы привязанности, она сформировалась в середине 20 века, в общем-то, не так давно, 70 лет назад где-то. Известное имя, по крайней мере, психолог точно, Джон Болби, это как раз автор этой теории, он наблюдал за детьми в доме малышки, ну, в интернатах, вот, да, если сейчас мы говорим, то есть как дети развиваются, и он заметил, что если за детьми не просто функционально ухаживают, а еще и эмоционально с ними разговаривают, обращают на них внимание, они развиваются лучше. И благодаря большому исследованию как раз обнаружили, что в зависимости от того, насколько родитель, ну, или вообще ухаживающий взрослый, если говорить правильно, потому что это может быть мама, может быть там папа, если вдруг с мамой что-то случилось, или бабушка, или еще кто-то. Но главное, что вот этот взрослый, он откликается на потребности ребенка. То есть ребенок заплакал, взрослый реагирует, кормит, либо берет на руки, либо меняет пеленки. Собственно, у младенца у него мало потребностей да, вот, во внимании и в таком физиологическом комфорте. И если как раз вот, взрослый был достаточно чувствителен, эмоционально включен и откликался на потребности, то тогда формируется надежный тип привязанности. И тогда человек, который вырастает, он уверен, что он может положиться на людей, которые рядом, да, ну, собственно, потому что взрослый это был как раз тем поддерживающим человеком. Он уверен в себе, потому что раз на мои потребности откликаются, значит, со мной все в порядке, я хороший, да, и мои желания, чувства имеют место быть. То есть тогда человек в ситуации стресса, он достаточно уверен в себе, и плюс он уверен, что может попросить помощи и опереться на других, и что как раз партнер ему поможет. Это такая здоровая, если еще да, говорить про привязанность. Но, конечно, в жизни это встречается достаточно редко, потому что наши родители, они живые люди, и иногда, исходя из тех даже книг, которые в тот период актуально. Например, когда я росла, родилась, вернее, да, был такой популярный психолог, детский причем, Спок, который говорил о том, что ребенка нужно кормить не тогда, когда он заплакал, а по часам. Да, и это просто огромная проблема, потому что тогда, понимаете, вот психика у ребенка, она не приспособлена проживать такую большую фрустрацию, такое большое напряжение. То есть вот представьте, вот младенец, он беззащитный, беспомощный, он может только кричать, ну там, ручками махать. И вот, то есть он ждет, что сейчас да, мама придет, а покормит или возьмет на ручки. А мама, начитавшись Спок, опять же, да, из лучших побуждений, она покормила и положила его просто в кроватку. И вот ребеночек плачет, потому что ему скучно, он хочет внимания. А в книжке же написано, что не надо баловать ребенка. Еще тоже, я помню, бабушки говорили, не бери на руки, не таскай, избалуешь. Вот поплачет и успокоится. А что значит он успокоится? То есть он плачет. А для ребенка, так как у него не сформировано еще головной мозг достаточно, у него только аффекты. То есть для него вот это отсутствие взрослого, вот внешних границ, равно просто смерти. Ну, то есть он в ужас впадает. И единственный способ успокоиться, это просто отключиться. То есть, когда ребенок засыпает, он заснул не потому, что ему прекрасно и хорошо от
1: крика.
2: Потому
1: что перегрузка.
2: Да, потому что просто пробки вырубило. И тогда, когда такой ребеночек вырастает, то есть, если родители хотя бы иногда удовлетворяли потребности, ну, по крайней мере, там, покормили, или все-таки взяли на руки, когда ребенок долго-долго плакал, то тогда формируется тревожный тип привязанности. И такой ребеночек, он будет плакать, когда мама ушла, плакать, когда мама пришла. То есть он такой будет бояться, что она опять уйдет и не вернется.
1: Контролировать, когда партнера нет.
2: Да.
1: И совершенно
2: верно, да. И вот когда люди вырастают, в отношениях не так и строят, они тревожные. То есть партнер там не ответил в течение часа на смс-ку, все, там уже катастрофа, меня бросили, там еще что-то. Или там муж пришел домой уставший и не обращает внимания, хочет посидеть, все. У такой женщины будет истерика, и она будет его трясти, обрати на меня внимание. Ну, потому что она постоянно как будто бы сканирует своего партнера. В принципе, такая сверхспособность этих людей, они сканируют всех вокруг. А вдруг сейчас кто-то от меня вдруг отвернулся, все, сейчас наступит смерть. То есть это они в таком ужасе остаются. И третий тип привязанности, то есть это уже те дети, которые плакали, и к ним так и не пришли взрослые. Причем это может быть, что мама, например, заболела, и ее разлучили с ребенком, или ребенок заболел, и он там неделю лежал без мамы в больнице. То есть не потому, что мама такая там ужасная. То это уже так третий тип, избегающий тип привязанности. То есть это такие уже отчаявшиеся люди, которые ничего не ждут. То есть если тревожные, они на что-то надеются, они все-таки надеются, да, что они дотянутся до своего партнера, там, и удержат его, то эти уже такие...
1: Равнодушные?
2: Они, можно сказать, равнодушные.
1: Холодные.
2: То есть они реально избегают контакта. То есть если для тревожных потеря контакта – это ужасный ужас, то для избегающих, если к ним слишком сильно приближаться, как только возникает вот этот вот только намек на близость, на теплые отношения, они будут пугаться и в этот момент убегать. Потому что им страшно, что сейчас они в кого-то поверят, полюбят, да, и потом опять их бросят. И они живут с ощущением, что им не нужны близкие отношения, что им и так хорошо, и они сами со всем справляются. То есть они не пойдут просить помощи, потому что они верят, что все равно им не помогут, у них уже есть такой негативный опыт. Ну, и тогда нужно надеяться только на себя. Это такие прекрасные, самодостаточные люди. И в отношениях они как раз избегают конфликтов, избегают каких-то прям очень близких отношений. И у них есть такая интересная особенность, они забывают конфликты. То есть, когда как раз наша семейная пара ко мне приходит и рассказывает, что вот муж с женой, ну, обычно, потому что женщины более тревожные, а мужчины более избегающие, тоже думаю, что это связано с воспитанием, то женщины же начинают прям вспоминать Дань за все 10-15 лет, что было в отношениях. А мужчина такой сидит и говорит, я ничего не помню. То есть это, вот так работает мозг. Ну, потому что, опять же, чтобы не было перегрузки, если ребенок будет помнить все те моменты, когда к нему не пришли, ну, то остается только сойти с ума. Вот. И есть еще четвертый тип, который Болби не выделял, он появился позже, который называется дезорганизованный. Это отношение, когда родитель, с одной стороны, удовлетворял потребности, любил, а с другой стороны, физическое было очень насилие. То есть ребенка били. И, например, ребенок, ну, уже там, допустим, возьмем ситуацию, даже в садике, ну, там, что-то разбил ребенок, ну, там, 3-4 года, да, или воспитательница на него поругалась, то родитель прям физически сильно бьет ребенка, а потом начинает обнимать, ласкать, и тогда у этого человека вообще путаница происходит. И он тогда может строить отношения только такие с абьюзерами, то есть где есть обязательно вот это насилие, потому что для него любовь равно насилие. То есть
1: ничего себе.
2: Вот они прям неразделимы.
1: Вот. Как непросто. А хорошо, тогда вопрос такой. Вот мы сейчас выделили вот эти вот четыре типа привязанности. А как самому можно определить свой тип привязанности? Как вообще понять? Потому что вот я сейчас слушал и, ну, понятно, примерял на себя какие-то вещи. Первый и третий, мне кажется, ну вот про забывать плохое, и вот первый момент, мне кажется, вот это вот, допустим, про меня. А как, есть какой-то способ, может быть, определить свой тип?
2: Конечно, есть как минимум два. Я сейчас еще несколько признаков назову по каждому, чтобы можно было определить.
1: Конечно.
2: А так, есть тест. Вы можете найти в интернете тест на типы привязанности, его пройти, либо написать мне, да, в конце, скажем, как меня можно найти, и я пришлю этот тест, если нужно, будет его как раз прокомментирую. Потому что есть еще один нюанс. Не бывает чистых типов привязанности, да, естественно, что вот только надежный, или только тревожный, или тревожный, или избегающий. Обычно тревожно-избегающий, просто у кого-то что-то более превалирует. Так вот, еще раз, да, если говорить, чем отличаются эти типы. Вот надежный а-ля здоровый тип привязанности характеризуется тем, что это человек устойчивый, уверенный в себе, во-первых, и то, что он может обратиться за помощью к другим. И он верит в то, что ему помогут. То есть, да, он опирается на людей. И на себя, и на людей. То есть он может и автономно существовать, и вместе с людьми. То есть есть отдельное «я» и есть «мы» для него. Для тревожного типа привязанности он, во-первых, и в себя не верит. То есть ему кажется, что он сам не справится, поэтому он и цепляется за другого человека. Такое ощущение, что прям виснет на нем. Там много страха. И еще у него есть такие интересные особенности. Они очень заботливые. То есть они, так как они сканируют и чувствуют, что нравится другому человеку, то есть они так предугадывают, такие, наверное, не то чтобы обходительные, но вот прям, наверное, как заботливым, не знаю, как еще тут их назвать в этом плане. То есть они запоминают, что нравится другим людям, и для них это делают. И они делятся своими чувствами. Они такие открытые, иногда чересчур. И еще они часто берут вину за чувства других на себя. То есть там партнер обиделся, или он плохо себя чувствует, значит, это я виновата. Вот такие вот будут маркеры. Ну и вообще, в принципе, если вы чувствуете, что как только человек от вас отдаляется, вы пугаетесь, это такой самый яркий маркер. Да? Или человек рядом с вами там, расстроен, да, или как-то себя нехорошо чувствует, а вы чувствуете, что ой, это что-то я не так сделала, вот это про тревожных. А избегающие эти привязанности, ну вот один из маркеров я сказала уже, что они забывают конфликты, они конфликты избегают, то есть они стараются вообще не включаться, избегают близких отношений, и они как раз опираются только на себя, то есть они живут с ощущением, что им никто не нужен, они сами со всем справятся, и что надеяться на других людей бесполезно. Вот такие основные моменты. А вот дезорганизованный, он может быть и так, но тут скорее будет по внешним факторам можно заметить, что, во-первых, он не может построить отношения, то есть даже если он их выстраивает в какой-то момент, пугается, как раз хочет уйти, или они выбирают себе влюбляются в очень недоступных людей, то есть которые точно, например, уже в отношениях, или которые склонны быть там холодными, грубыми, резкими, то есть вот прям будут выбирать таких
1: вот
2: людей.
1: Так, нужно это все переварить. Мы сейчас на минуту прервемся и потом продолжим, потому что хочется спросить о том, можно ли будет исправить как-то свой тип привязанности и, собственно, как эти знания применять для себя, для того, чтобы пользу себе в первую очередь принести и в свои отношения. Друзья, мы вернемся в студию буквально через минуту. У нас в гостях психолог, преподаватель, тренер и рекомендованный гештальт-терапевт и супервизор Института практической прикладной психологии Инна Колымник. Эта программа «Суть дела» очень интересна. Оставайтесь с нами. Через минуту мы снова здесь.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». 103.4 FM. Радио «Рандеву». Радио «Рандеву».

0: эфире «Суть дела». «Суть дела».
1: Продолжаем. Программа «Суть дела». Дышим глубоко. У нас в гостях психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт-терапевт, супервизор Института практической прикладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими Инна Колымник. Мы сегодня говорим о типах привязанностей. В первой части нашей программы мы обстоятельно проговорили, что есть 4 типа привязанности. Собственно, как их выделить и отличить? Понятно, что не бывает абсолютно вот стабильно одного типа, превалирует просто какой-то, но мы используем и другие какие-то фишки, да, из одного типа, из другого. И вот вопрос, собственно, можно ли исправить свой тип привязанности? Ну, потому что вот когда послушаешь, поймешь характеристики, думаешь, так, вот эта модель мне не очень нравится, а вот эта вот модель поинтереснее. Здесь, здесь, как говорится, плюшки такие жизненные могут выпасть. Можно ли или нет?
2: Да, хорошая новость в том, что можно, да, потому что, с одной стороны, даже если бы мыло нельзя, но даже понимать уже эти типы привязанности полезно. Почему? Потому что, во-первых, когда мы сами про себя знаем, что, допустим, я тревожная, то тогда мне важно понимать, как я сама могу себя успокаивать, вообще, что у меня есть такая особенность. Вообще, в целом, очень важно, чтобы каждый из нас понимал инструкцию по применению себя, я бы так это назвала. И что это не то, что человек плохой с тревожным типом привязанности, да, но так сложилось его детство, да, поэтому есть некие особенности. Так вот, то есть, если мы говорим про то, что причины формирования избегающего тревожного, дезорганизованного типа привязанности связаны с тем, что когда-то не обращали внимания на желание ребенка, то сейчас мы можем, ну, конечно, мы детство не исправим, но можем доделать, что, значит, тревожно, если они боятся потерять, они все время сканируют. Значит, первое, я учусь все-таки техникам саморегуляции. То же самое, дыхание, там, поставить ножки, почувствовать свое тело, там, все, что связано с именно тревожными симптомами, для того, чтобы разделить, что я понимаю, что у меня вот такая, да, есть особенность, я заземляюсь, ничего еще не произошло, никто не умер, никто никуда не убежал, успокаиваю. Дальше. Важно человеку, с которым я рядом нахожусь, тоже про это рассказать. Потому что особенность тревожных в том, что они же пытаются достучаться до своего партнера. И из этого начинают, наоборот, истерить, кричать, говорить, я тогда разведусь и так далее. То есть они, с одной стороны, наоборот, хотят удержать человека, но их слова и действия по-другому, да, все обустраивают. Вот. И тогда человек, который рядом с тревожным, он тоже должен понимать, что это особенность тревожного человека, не то, что он действительно хочет развестись, а он кричит и вот сходит с ума из собственной боли. И здесь важно договориться, что второй человек может сделать, говорить или как реагировать, чтобы вот этот тревожный успокаивался. Потому что когда я нахожусь вот в безопасных отношениях, я становлюсь более спокойной. То есть как раз тревожный спокойно может стать надежным. Из тревожного перерасти в надежный тип привязанности. Но главное, что устраивать какие-то ритуалы совместные, или когда у этого тревожного поднимается какая-то тревога, да, он говорит там, ну, например, если это женщина, говорит мужу, слушай, мне вот тревожно, я там пугаюсь. Он говорит, хорошо, там, я с тобой. То есть ему, тревожному типу, важно слышать, что я с тобой, я никуда не ухожу, я вернусь, вот то, чему ему не хватило в детстве. Ну, тогда он так потихонечку в это начнет верить. А если говорить про избегающий тип привязанности, то есть он получается еще более травмированный, чем тревожный, да, он вообще уже надежду потерял, то ему важно все-таки научаться свои ощущения и чувства чувствовать, да, извините за, да, тавтологию такую. Но и, потому что только через тело я могу понять, что действительно я хочу быть в отношениях, мне это важно. Ему нужно научиться конфликтовать, говорить о том, что ему не нравится. И, опять же, слышать, что второй человек готов. То есть, знаешь, когда приходят вот такие пары, что женщина тревожная, мужчина избегающий, женщина жалуется на то, что она спрашивает мужчину, а что ты хочешь? А мужчина говорит, я ничего не хочу, меня все устраивает. На самом деле его не устраивает, но он сам про это не понимает и не чувствует, в какой-то момент раз и уходит. Вот поэтому, ну, так, тут вот такая большая работа, во-первых, сначала на осознавание своих чувств и ощущений, чего я на самом деле хочу, научение конфликтовать. Потому что еще какая есть тема избегающих, что когда тревожный приходит к нему с каким-то запросом, вот проговорить, например, что тревожному, например, как что-то не нравится, избегающий, оправдывая свое название, он будет избегать темы конфликта, ну, как бы переходить на какие-то другие темы или там на себя перетягивать одеяло. Вот, то есть тут прям учиться конфликтовать и верить, что, ну, видеть, что человек, который к нему обращается, он не будет его поглощать, он не будет его переделывать, вот этого избегающего, а что просто быть, будет рядом и, ну, знаешь, так, вот это почувствовать, что второй настроен на меня, что ему интересна моя жизнь, вот если говорить, это как избегающего в надежный перевести. То есть это тоже будет процесс длинный такой. Вот. А дезорганизованным, получается, нужно делать и то, и другое. И там вообще очень сложно поверить, что любовь может быть без надрыва. И так как они привыкли к эмоциональным качелям, то вот знаешь, в чем фишка? Когда приходят тоже люди, особенно с тревожным типом привязанности или дезорганизованными, то есть они привыкли к качелям эмоциональным. А если мы говорим про здоровые отношения, ну или там про партнера с надежным типом привязанности, он предсказуемый. Но он безопасный, он вот эту уверенность, безопасность и стабильность дает, и с ним скучно. И вот это начинается. А как же? Ну, мне же скучно быть с
1: ним. То есть, получается, Инна, я просто хочу для себя это записать, и потом, как говорится, если мужчина душнило, это хорошо, да? То есть,
2: да.
1: А, вот, все, это комплимент. Мужчины, если вдруг кто-то так относится, знаете, вам делают комплимент. Я так и запишу. А психолог вот в этом вопросе, и как он может помочь, и насколько эта помощь может быть длительной, или это, ну, все-таки решается просто и легко? Там.
2: Ну, смотри, если мы говорим про ребенка, то, конечно, самый критичный для него возраст – это первый год жизни, а к трем годам, по-хорошему, да, формируется, ну, плюс-минус такая автономная нервная система, что он выделяется из психики мамы только к трем годам, то раньше, чем года через два, не надо ждать сильных изменений. То есть почему, например, к психологам долго ходят? Понятно, что мы можем какую-то точечную проблему быстро решить за 10, например, сеансов, но изменение типа привязанности по факту мы доращиваем психику, мы доращиваем того ребеночка, которому в детстве не хватило внимания. То есть это года два, как минимум, а так, ну вот 2-3 года. Если человек в отношениях, то он будет условно подлечиваться и об человека, рядом с которым он живет. Если не в отношениях, то только вот психолога. То есть, собственно, психолог обеспечивает вот этого надежного родителя, который выдерживает, в общем, все перипетии, и любовь, ну, вот этого ребеночка дает ему то безусловное принятие, которое не было в детстве. Вот поэтому, да, вот так.
1: А я правильно понимаю, что не каждый психолог вот в этой теме может помочь? То есть нужно прежде всего вообще понять, что тебе хочется, может быть, изменить, где требуется помощь, прийти, и психолог честно скажет: слушай, вот этим я точно не занимаюсь, а вот это вот моя стезя, моя сфера.
2: Ну, да, есть разные направления. Ну, вот я скажу, что, например, краткосрочная психотерапия, она решает как раз, да, как я говорю, точный запрос. Коучинг тоже. А именно, ну, вот гештальт-подход, в котором я работаю, собственно, почему я его и выбрала, и он мне нравится, потому что он именно про отношения клиент-терапевт. То есть у меня клиент не инструмент, вот он, вернее, не пациент, с которым я какие-то там протоколы или что-то с ним делаю. Я выстраиваю с ним отношения. Не для того, чтобы к себе привязать, а для того, чтобы у него появился новый опыт взаимодействия. И если мы говорим, что у человека есть проблема в построении отношений, то у него точно есть нарушение привязанности, и тогда, ну, то есть это точно нужно направление психологии, экзистенциальная психология тоже, она про отношения, психоанализ про отношения. Вот, то есть длительная терапия нужна для того, чтобы, да, перенастроиться.
1: Тогда логичный вопрос, мне кажется, финальный, потому что столько информации, чтобы все систематизировать, как можно связаться с тобой?
2: Так, да. Меня можно найти по фамилии и имени. Так скажите, Кылымник. Вот такая у меня
1: Инна
2: фамилия.
1: Кылымник. Инна Кылымник. Мне кажется, Кылымник. Надо прям джингл записать. Кылымник. И все запомнят.
2: Наверное, что там две буквы «и». Да. Очень непривычно. И да, это редкая такая фамилия. И в ВКонтакте, в Телеграм, в запрещенной сети тоже есть Инна Кылымник, психолог. Или просто в интернете забить, выйдет мой сайт и все мои странички. И да, вы можете обратиться ко мне как раз за тестом. я вам пришлю, угу. и поработать со мной как психологом для выстраивания отношений.
1: Отлично. Тогда, друзья, если вам необходима помощь, поддержка или разобраться в этой теме, вот проще всего ВКонтакте, Инна Колымник, ищите, найдете, и просто напишите. Вот сделайте этот маленький первый шаг, просто выйдите на связь, напишите как минимум тест и дальше какие-то рекомендации о том, как построить работу. Инна, огромное спасибо. Я по-хорошему говорю, что вот с каждой новой встречи я понимаю, что вот эта вот здоровая привязанность, да, радиоведущий и замечательный психолог, она дает свои плоды. Становится понятнее, как не только провести майские праздники, но и как вообще... над чем работать и в какую сторону. Огромное спасибо.
2: Спасибо за приглашение.
1: У нас в гостях сегодня Инна Колымник, психолог, преподаватель, тренер, рекомендованный гештальт-терапевт и супервизор Института практической и прикладной психологии, семейный психолог, соавтор книги о семейных ценностях, эксперт в построении отношений с собой и другими. Это программа «Суть дела». Друзья, мы продолжаем.
0: Вы слушаете...

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как долго в мае продержится летняя жара? Как часто нижегородцы пользуются семейной ипотекой? Но вначале об одном из признаков наступления лета в городе. Появился график отключений горячей воды в Нижнем в этом году. Объединенный коммунальный оператор, ранее Теплоэнерго, вслед за СТН Энергосети и Волгоэнергосбыт опубликовал график отключений горячей воды в городе. Информацию по своему дому можно проверить на сайте компании. Для этого нужно пролистать на разделе «График отключения горячей воды», ввести адрес и нажать на кнопку «Посмотреть». Выдача семейной ипотеки в Нижегородской области сократилась вдвое. Как сообщает портал Гиперонен со ссылкой на данные Дом РФ, в январе жители региона оформили около 1000 кредитов, а в апреле количество таких займов снизилось почти до 400. Это связали с изменением условий данного вида кредитования. С февраля в силу вступило правило «одна семья, одна льготная ипотека». Проходку тоннелей метро между станциями Горьковская и Площадь Свободы планируют завершить в этом году. Об этом сообщило агентство в городе Н со ссылкой на генподрядчика. Старт метросчета запланирован на второй квартал. Подрядчик объяснил перенос сроков необходимости укрепления фундаментов. Напомню, полностью достроить станции на площадях Свободы и Сенной обещают к августу следующего года. За границей бедности живут более 5% нижегородцев. Это, однако, почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. С 2024 года бедность в Нижегородской области сократилась менее чем на процент, о чем отчитался Нижегородстат. Наиболее высокий уровень бедности в регионе за последние годы зафиксирован в 2017. Тогда в официальной бедности жили 10% нижегородцев. И жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. По ее словам, температурный фон выше многолетних значений на 5-7 градусов. Температура на этой неделе будет приближена к максимальным вершинам, но, скорее всего, затем новых рекордов не ожидается.